0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Отдыхай с Бим-радио.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: «Бим-радио» – первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Бизнес

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых шоу-шоу, сипелявых шоу-шоу, шоу сипелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Мое любимое радио – это Бим-радио.
4: Признание наших любимых слушателей –

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 70-х годах прошлого века работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями? Они скатывались по склонам верхом на лопатах. Со временем эта забава стала привлекать все больше людей, став даже видом спорта, включенным в зимние экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма привел к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет.
0: В мире столько всего интересного.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Бизнес-разговор.

0: Телефон рекламной службы BIM-радио 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
1: BIM-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

Так, спокойно. Работают все микрофоны, работают все камеры. Говорит и показывает Казань. Говорит и показывает Бим-радио. Всем доброе утро, друзья. Такой квест у меня был. Успеть за 30 минут. Сейчас расскажу. Дайте только отдышаться. Традиционно этим утром в воскресенье с 8 до 12 Сергей Белов. Всем доброго. Здравствуйте. Решил вспомнить сегодня попсовые хиты начала нулевых. Начну с баст. Вот почему-то лазился я вчера с этой песней. В голове крутилась, да? Слава богу, не голоса. И проснулся тоже с мотивами этой композиции. Баста. Осень. Прямо сейчас на Бим-радио. Здравствуйте, друзья!

Вы представляете, забыл ключи во второй машине, уже приехал к студии, вот к калитке подхожу, только хочу в ключ, значит, в кармане достать, а его там нет! Открывать нечем. Поцеловал двери свою родную, родного офиса, и поехал снова во двор за ключами. Поэтому туда-сюда, обратно, по-бодрому, по-утреннему, в течение 30 минут. Ну, вроде успел, вроде без обид. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Здесь огромное количество уже сообщений. Ребята, всем здорово, всем привет. Давайте проясним ситуацию. Сегодня 4 октября на календаре. Вроде как должно что-то быть профессиональное с таксистами, да? Я гляжу куда? Ну, в календарь гляжу. Здесь вот Всемирный день животных, не про вас. День космических войск России, да, поздравляю всех сопричастных. День гражданской обороны России, как тут не вспомнить моего батю, да, полковника как раз изначально гражданской обороны, а потом МЧС. Так, и про таксистов ни слова. Если вы таксист и у вас есть понимание того, что у вас сегодня какой-то праздник, дайте, пожалуйста, с чего вы это решили вдруг отметить.

0: Сегодня просыпаюсь утром и такой включаю музыкальный телеканал один, и там ведущая, значит, такая наглая, красивая.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани.
0: Ну, они все такие там уверенные, красивые, значит. Да, и говорит такая: Мадонне 68 лет. Я такой: как Мадонне уже 68 лет, обалдеть можно, да? Ну, не выглядит Мадонна на 68. Понятно, почему, да, сравните наших бабушек в свои 68 лет и Мадонна. Ты, кстати, недавно только ее песня была в эфире нашем Hang Up. Да, и я такой: а нам-то самим 40, в районе 40, за 40. Я подумал: ребятки, а почему бы нам это прекрасное утро здесь на Бим-радио не провести вот с теми песнями нулевых, попсовыми песнями, под которые мы зажигали в наши самые отвязные годы. Ну, Баста, Максим, что там еще у нас были? Руки вверх, самые такие уже послевкусные хиты. Давайте, предлагайте сегодня песни начало нулевых, попсовые, хитовые, прямо такая даже, может быть, жесткая попса, под которую мы танцевали, хиты одного дня, как это называется, да, присылайте, предлагайте, будем слушать самые интересные варианты, пойдут в эфир. Плюс 792-72-42-8. Как же это утро не начать без Тани? Танечки Ткачук, моя Мишель.

0: 22 марта Международный день таксиста вообще отмечается в мире. Но сегодня вот предлагается тоже отметить, так сказать. А по этому поводу что? Если пассажир оставляет чаевые через приложение «Время поездки» или после ее, сервис добавляет к ним, что-то там еще добавляет к ним. Не увидел. А, добавляет к ним такую же сумму от себя. То есть сегодня, короче, удваиваются у вас чаевые. Вот так вот. Дело за малым. Договориться на чаевые. А как часто вам вообще оставляют чаевые? Вот мне любопытно. Жмутится, наверное, в большинстве своем там. Или десяточку, двадцаточку накинут. Вот двадцаточку плюс коэффициент на 2. 40 получается. 40. Что можно купить на 40? Даже литр газа не купишь на 40. 46 я вчера вот заправлялся. 46. Да. 46 за газ. Так, к вашим песням из нулевых любимым. Сейчас Денис слушатель предлагает послушать «Турбомода». Почему-то тоже в голове этот коллектив вертится. Надо только прикинуть, какую песню из «Турбомода». А по поводу таксистов и вашего профессионального праздника внутри такси-агрегатора, да, ну и тех, кто приехал из столицы, да, возможно, есть такие столичные таксисты здесь подрабатывают, хотя вряд ли. Но тем не менее, Леонид Руденко и Нью, зеленоглазый такси, для вас считайте в качестве музыкального подарка от меня, от Сергея Белова и от Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Утро и эфира, поставь, пожалуйста, комиссар что-нибудь. Я уже так комиссар тоже поглядываю. Корни, Вика. Вика, корни. Надо записать. Где у меня самый большой блокнот в студии? Бим-радио, все взял. Так, доброе утро, Серега, отличного дня. Баба, тебе тоже здорово. Так, враг государства, сегодня отдых, слушать тебя через поп. Да, нормально. 300 рублей за месяц чая и грустный смайлик. Вот, пожалуйста, давайте сегодня ломать статистику в пользу таксистов. С вас не убудет 30 рублей, а им 60. Сегодня удваивает такси-агрегатор. Круто вообще! Так, ночевые в такси люди скупые. Ничего-ничего, Артур, давай сегодня будем верить в людей. Верьте в людей, ваши клиенты. Они вас отблагодарят чаевыми. Хорошими, кстати. Сколько сейчас чашка чая стоит? За 100, наверное, хороший, да? А...

Предложение к вам. Ребята, которые сегодня будут заказывать такси, которые будут вызывать такси-агрегатора на Яндекс, заканчивается. Давайте немного накинем чаевых таксисту. Если все нормально, все, хороший парень или девчонка, давайте, сколько не жалко, 30-40 рублей у них сегодня удваивается. Давайте сделаем им приятное. Даю такую установку вам. Прошу, пожалуйста. Так, Леня Руденко, Нью, новинка «Зеленоглазое такси». Для вас, ребятки, хороших коэффициентов. И продолжаем. 8 часов 30 минут. Так, что вы предлагаете из песен? Из песен нулевых, попсовых, таких жестко попсовых, даже можно вот даже вот так вот. Так, Серега, доброе утро.

Ивановски кличут. С праздником вас! Такси-агрегатор предлагает удвоить чаевые, а мы предлагаем нашим клиентам, нашим слушающим БИМ-радио, скинуть немного вам на чаевые, чтобы что-то удваивалось. Ну так, чтобы, ну, не было оскорблением. Давайте так, приличную сумму. Там, сколько вы можете позволить? 40-50 же вы можете позволить себе. Человеку приятно. Сегодня делаем приятное таксистам, не только они вам. Приятное делаем таксистам, девиз сегодняшнего эфира. Да, что вообще происходит? Так, плюс 792-72-42-102-8, плюс ко всему разгоняем эфир песнями начала нулевых, да, попса нужна, прям попса, попсовые хиты начала нулевых, которые вы слушали, под которые вы кадрили девчат, танцевали, вон варенье, возможно, да. Или что у нас там было уже? Нет, у нас еще уже была арена, нет, была арена, не, была арена, да. Сердце ночного города. Кто просил турбомоду? Принимайте.

0: Это такой клон был коллектива «Руки вверх», потому что продюсером выступал Серега Жуков. Да, именно Турбомода подписал контракт с продюсерским центром Сергея Жукова. И вот поэтому так все очень похоже, друзья мои. Просили Турбомода, ла-ла-ла, вам в качестве такого утреннего поднятия настроения. От Бим Радио, от меня, от Сергея Белова. Всем здравствуйте. Дальше будем немного шалить. И как тут не вспомнить? Я вот сейчас вспоминаю, как часто ловил вообще мотор с парик. Частенько, особенно после ночной клубной жизни. Работали тогда в клубах. И это вообще нормально. В 4-5 утра уехать. Какой в 4-5? В 6-7 уезжали вообще от Поребрика из центра. Я помню, тогда Горький квартал стабильно 150. За 120 можно было доехать куда-нибудь в Азино из центра. Вот. А потом уже цены стали такими. За 200, 300. И все это стало подхватываться агрегаторами, которые появляться начали. Сначала на рациях, помните, да? Таксисты работали. Потом появился такси «Татарстан». Чего уж вспоминать, это бренд, который в нашей истории, в истории нашего города занимает достойное место. И уже появившаяся впоследствии такая начинающая тема с «Я», где вы сейчас все работаете. Где сейчас вам предлагают отметить день водителя такси с чаевыми.
1: Радио. Это только начало. Сегодня BIM Media – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.
0: Хорошо, мы принимаем правила игры. Такси-агрегаторов. Да, мы можем сделать это по-другому. Я, по крайней мере, от себя могу добавить. Уважаемые наши слушатели, кто сегодня будет вызывать такси? Скиньте чаевые, удваиваются.
2: Если все нормально, поездка окей. 30, 40, 50 рублей с вас не убудет, а человеку приятно. Смотришь, что-то детям вкусненькое купит. Жене, может, цветы подарит. Или в ресторан сводит вечером. А, чего и желаю.

0: Коля пишет. Николай вчера, говорит, мне парень оставил чай 5000. Поездка была 700. Говорит, сделал девушке предложение. Я в шоке от таких чаевых первый раз. О. Круто же, а? Эльфат пишет. Доброе утро, Серега Абы. Приезжай к нам на завтрак в Усады. Передайте, пожалуйста, привет супруге Элюзии, дочке Мадине. Всем хороших выходных. Слушайте, у вас там завтрак на сковородку 28 сантиметров. На нас всех не хватит.
1: Настройся с нами и будь на волне.
0: Но все равно очень приятно. Спасибо за ваше сообщение. Некоторые зачитаю чуть позже. Просили корни Вика. Сегодня песни нулевых. Попсовые песни, которые вам нравились, под которые вы зажигали. Насколько это можно вообще зажигать под попсовые песни. Присылайте к нам в Макс, пишите.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Заранее благодарю. Но, честно говоря, удивительно такого брутального слушателя, как Антон, читать предложение по поводу ранеток. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли у нас ранетки в базе, но обязательно, Антон, если уж такое настроение, чекну. Марат пишет, в основном клиенты жматяры. Самые большие чаевы были во время саммита. 400 рублей во время саммита. Это за все время саммита или разово?

0: такое сегодня предложение от меня. Слушать до 12 песни. Попсовые хиты начала нулевых. Да. Ваши любимые интересные предложения пойдут в эфир. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. И, конечно же, сегодня поздравляем таксистов с чем? Кто работает на известный агрегатор, там у них предложение сегодня отметить день водителя такси вместе с удвоенными чаевыми. Если едете в такси, вызывайте. Если есть возможность, накиньте, пожалуйста, человек удваивается. Поездка нравится, пятерочку поставили, закинули денежек. И вам обязательно, согласно решению суда по Блиновской, все должно вернуться из космоса. Валерий вот пишет. Вот, пожалуйста, Валерий, вот его в пример возьмем. Доброе утро, сейчас пассажиров привез. 822 рубля цена поездки. Да, дали 1000. Спросили, сдача будет? Да, говорю, будет. Они в итоге говорят, то, что в принципе 200 рублей хватит, чего в итоге я им отдал. Арифметика простая, да, 822 рубля, 200 отдал, 22 минус. Ну ладно, вернется, значит, в удвоенном, согласно обещанию. Айнур пишет. Здравствуйте, любимая Радио Бим. Передайте, пожалуйста, привет всей группе близкие. Так, поставьте, пожалуйста, Салават Закища, Дербышки. Мы сейчас едем с клиентами в Дербышки, в Березовую рощу. Накиньте человеку, пожалуйста, чаевые. У него сегодня удваиваются. Так, Бабай, я, говорит, в такси с 1994 года. Ты нас не пугай, Бабай. Разные были ситуации. Ну, хотя бы вот одну расскажи ситуацию какую-нибудь такую. Тихонечко, чтобы мы поведали слушателям Бимрадио. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Андрейка, батарейка пишет. Спасибо за поздравления. Присоединяюсь ко всем поздравлениям таксистов. Действительно, для вас гороскоп. Потом еще одно приятное, заряжающее на хорошее утро музыкальное произведение. Гороскоп
1: на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

Попросили поставить из гостей, гости из будущего, вот что-то из гостей, да. Не любовь делала... Сейчас я секундочку, я открою сообщение, чтобы... Да, привет, Белов, гость из будущего, не любовь. Это мы сегодня как раз к теме песен на начало нулевых, попсовых, да, суперских, да, которые до сих пор очень приятно слушать. Решил не в оригинале поставить вам, что такое утренняя... Не любовь. Серега, поставьте, пожалуйста, «Черные глаза», я думаю, зайдет. Может быть, кстати.

0: еще об одном празднике, который отмечается сегодня, в третье воскресенье октября. На секундочку. С 2021 года в России установили новый праздник, и это называется День Отца. Я отец, вы отец. Давайте я вас тоже поздравлю. Вот вы отец скольких детей? У меня одна дочь, я могу этим похвастаться. Главный человечек в моей жизни. И вашей тоже определенно. Друзья мои, 9 часов 5 минут сейчас на студийных. Это для того, чтобы сверить часы и всем еще раз сказать доброе утро. Микрофон Сергей Белов. У нас
1: реклама
0: что-то интересное.
1: На Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион Акбарс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
8: Да. Бим-радио.
0: А что это у меня сегодня такая история выдается с Днем Отца? 18 октября. Отставить. Расходимся, товарищи, расходимся. Это я что-то неправильно понял. 18 октября. Но это есть время подготовиться, кстати. Вашему папе хороший подарок подарить. Вот есть время даже подумать.

прикури мне это, Мальборо, курение вредит вашему здоровью. Почему-то нас тянет на эти, да? Да. Ритмы кавказские. Айдамир Мугу, «Черные глаза». Но судя по вашей реакции, действительно прав был наш слушатель. Зашло. Сегодня слушаем песни из попсы. Да, начало нулевых, под которые мы с вами зажигали, будем вспоминать. Ранетки, конечно же, вы просите. Ранетки, Антон по-прежнему. Говорит, ранетки хочу, ранетки, ранетки, ранетки. Ильнар, здравствуйте. Песня «Молодые ветра» группы 7B подойдет. Вообще она зайдет всегда и везде. Лично для меня в моем плейлисте. Но надо посмотреть, какой годик. Можно схитрить, если клип, например, вышел позже в 2000-х. То как будто подходит по тему нашего сегодняшнего эфира. Друзья мои, 4 октября. Конечно же, сегодня не день отца отмечается. Но можно подумать, когда 18 октября наступит все же этот день, что же вы подарите своему бате? А? А сегодня точно знаю, что в 1957 году на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли. Круто? Очень круто. Гордимся.

восхищаюсь женщинами, которые знают и, главное, говорят, что они хотят. Я, например, хочу борщ. Вот сейчас я хочу, очень хочу борщ. Она хочет в Италию, в Милан, знаете ли. При этом каждый знает, что делать дальше. Она варит, а я смотрю путеводитель. В таком случае, кстати, время расходуется очень даже приятно. Во благо. А не на потуги вот эти. Там, чего там? Она или он хочет. Проводите, пожалуйста, свое время приятно. Говорите, говорите громко, что вы хотите, чтобы весь мир услышал. Делайте, как Антон, который просит у меня ранетки уже целый час. Давайте исполним одно маленькое желание Антона послушать песню «Ранетки о тебе». Эх, Антошка, повезло тебе сегодня. Хорошего всех настроения.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Программа для именинников «Первый тост».
4: Скоро-скоро будем поздравлять вас, именинников, в нашей официальной группе. Ну и вообще напомню, что такое первый тост здесь на Бим-радио. А у вас есть те, кто сейчас в онлайне, те, которые слушают Бим-радио сиюминутно. Есть возможность поздравить своего близкого человека. Если у него сегодня такое событие, день рождения, то давайте пишите. Я буду поздравлять в ближайшее время. Плюс +7 9272 42 102.8. Пишите, пожалуйста, в Максе.

Одного парня мы сегодня сделали счастливым, это точно. Антона просил ранетки, держите. А тебе, Антон, только что ранетки спили в эфире Бим-радио. Предлагаю сегодня слушать попсу, прям жесткую такую, прям, ну, может быть, даже слюнявую попсу начала 2000-х, под которую мы загорали с вами. Плюс 792-72-42-8. Так, Александр пишет нам. Доброе утро. Здорово, Саша. Хочу спросить, все ведущие на Бим-радио в течение многих часов ведут эфир по ранее написанному сценарию редактором или всегда идет экспромт? Всегда экспромт. Всегда. Если экспромт, то это высший пилотаж, так как нужно в течение многих часов вести грамотную чистую литературную речь. Поэтому мы и здесь, Саша. Но вообще всегда есть блокнот. Я не знаю, как у других, но у меня есть очень большой блокнот, в который я в течение дня на протяжении многих-многих лет записываю свои мысли. Да. Ну и ваши песни, кстати, тоже, чтобы не повторяться. Так, Рустем, все под контролем, все нормально. Ильнур Ильгизович предлагает поставить песню «Руки вверх», «Последний поцелуй». Но это чтобы вообще нас в сантиментах разнесло по этому городу. А я согласен вообще,

0: это туда же, к базовому минимуму от нее же вы. Отбойки. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши сообщения. У нас здесь в Максе Свету просим Чехову. Кстати, Кать Чехову. Как мы про нее могли забыть? Кать Чехова. Это с попсой с начала нулевых. Какая-нибудь песенка, да, такая, типа. Бодрая, энергичная для утра. Свету. О Свете постоянно думаю. У каждого есть Света, о которой он думает. Так, Катя Чехова, Света, записал. Так, Анастасия, белые кораблики, Карина, конечно же. Как бы все это еще уместить этим утром? Все получается, все нормально. Так, Артамонстр пишет, лучший подарок моему бате были бы внуки. Но он не успел до моих детишек дожить. Немного не хватило. А так всегда глаза слезами, когда песню «Любэ» слышу. Сядем с отцом, сядем вдвоем, вспоминаю его сразу же. Жизнь отца на такая. То, как важен отец, становится ясно после того, как его не станет. Особенно те, кто в 90-е просто выжить пытался. Да, надо вспомнить наших отцов, которые в 90-е порой не знали, что мы будем завтра всей семьей есть. Но как-то же, да? Что она говорит? Мы. Вот наши отцы молодцы. Это к тому, что перепутал я сегодня. Не сегодня. 18 октября, День отца. А это даже может быть к лучшему, потому что шикарная возможность успеть вам подготовиться к этому празднику и подарить бате классную удочку. Ни на что не намекаю, но бате как будто нужна классная удочка. Так, информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ, искусственный интеллект, создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутанща родит. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности, билеты, бронь столов, все там на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

Если вернуться к Мия Бойко и ее базовому вому-му, минимуму, сложно тут с этими МММ ее. Так вот, поднял я тут информацию, и стало известно, что Мия Бойко не вернет вам предоплату за концерт. Даже если случится инопланетное вторжение или Армагеддон, это прописано в ее райдере. А вот число вполне земных требований этой артистки входит 6,5 лямов за выступление на частном празднике, перелет бизнес-классом и вип-зала в аэропортах. Потом ее должен встретить Mercedes S-класс или Майбах не старше 3 лет. А водителю сколько должно быть? Хотя в интервью она говорила, что не избалована и не нуждается в крутых тачках. Интернет... И мы все помним, да, на самом деле. Пятизвездочной гостинице должна быть люкс-номера и мини-бар. Еще Мии нужен визажист, стилист и 2 часа на образ. Если что-то забыли, штраф до 90к. Базовый минимум. А так-то, в принципе... Да. Давайте, говорит, еще раз попробуем, и либо будем прощаться. Вот вам последний поцелуй, Мия Бойко.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Вот с большим удовольствием расскажу о прогнозе погоды. Вот сейчас только одну песню закину быстренько. Тик-тик-тик-тик-тик. Вам в радость. Да, сегодня вспоминаем песни нулевых начала. Попсовые, хитовые такие, которые вам нравились. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, пошел смотреть прогноз погоды. По ощущениям, знаете ли, сейчас как ноль. Как нуль. Я в пуховике сегодня, но... Есть местами уличные выходы, поэтому пуховичок, шапочка, вот это вот шарф, все, что вы любите, вот это то, что вы прикупили с лета, надеюсь. Так, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается, по факту плюс 4, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Об этом не стоит умалчивать. 753 миллиметра ртутного столба, температура воды прям то, что надо, как будто шепчет мне что-то в левое ухо. Поехали на рыбалку. Зачем тебе все это надо? Да, 3 градуса. Судачок начинает жировать перед ледоставом. Так, надо ехать во вторник. Температура воздуха сегодня прогреется максимально до плюс 9. Магнитное поле Земли. Вот все портит магнитное поле Земли. Что нам эта температура? Мы одеться можем. А вот слабую бурю, да, слабую бурю. Метеозависимые люди знаете об этом. Ну, что вообще было у нас сегодня до минус 2? Чувствовалось. И это сегодня на завтра тоже минус 2. Заморозки, знаете об этом, товарищи садоводы.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
1: Я напомню, плюс 7-9-2-7-2-42-8, ваши сообщения в Максе по поводу песен из нулевых. Да, те самые топовые, хитовые, попсовые, главное, попсовые, которые мы с вами слушали. Знаю, спасибо, не стоит благодарности. Это, кстати, Ильнуру Ильгизовичу надо сказать спасибо за то, что он предложил поставить «Руки вверх, последний поцелуй».

0: Бим-радио.
1: Это не Крис Ри. Не, хотя жестко, конечно, да, они слезали с него. Road to Hell. Крис Ри, Road to Hell, хотелось бы сказать в эфире. Но это, между прочим, относится тоже к нулевым, насколько я помню. Божья коровка, гранитный камушек. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Не ходи! Да, просили поставить. Сегодня слушаем хитовые, топовые песни попсовые из нулевых. Присылайте вы.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Отдыхай. С БИМ-радио.

0: Так, ваши активные предложения касательно песен попсовых из нулевых наших любимых. Доброе утро, пишет Анна. Сергей, здравствуйте. Хотелось бы слушать Губина, Андрея, Облака. Я все тут подписываю, я все непременно постараюсь обозначить. Максим, знаешь ли ты, самая мужская, самая брутальная песня России на данный момент. Александр пишет, доброе утро. Как насчет отпетых мошенников? Я вообще не против. Шура, хай-фай. Все это наше голдовое из нулевых. Топовые, попсовые, вами любимые песни предлагайте вы. Плюс 792-72-42-102.8. Ну а сейчас-то мы зажжем в эфире. Раздача слонов и подарков будет.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Рок из 90-х. На Бим-радио.
0: Это прямо здесь, это прямо сейчас для вас. Три пригласительных билета имею. Возможность такой. Раз, три пригласительных билета вам заслуженно. Опять-таки, с приглашением на нашу классную вечеринку. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Да, вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Все это здесь, на Бим-радио. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет, соответственно. Сейчас поиграем в игру «Рок из 90-х». Сегодня надо будет угадать хит. Хит надо будет угадать по мелодии, которая прозвучит вот сейчас. Вот сейчас я ее поставлю. И надо будет вам сказать, какая же это группа, вернее, на кавер, на какую группу будет исполнен прямо сейчас в эфире. Есть три варианта. Есть три варианта. Надо вообще говорить три варианта? Я думаю, что надо. Давайте так. Дальше будет звучать у нас вот такой трек. Я скажу варианты. Не-не-не-не-не. Это у нас кино, оно у нас попозже кино. Лепс тоже попозже. А вот это, пожалуйста. Слышите, да? Мотив-то узнаваемый, почти народный, как «Калинка-малинка», хотя сочиненная песня. Не народу. Но вы понимаете, о чем. Как «Ламбада», как русский народный танец «Ламбада». Настолько часто мы его танцуем на своих танцполах. Не, я вот сейчас про это. Кино это попозже. Что за группа-то? Давайте первые три сообщения с правильным ответом к нам на номер плюс 792-72-42-8. Три правильных ответа, а их авторы получат по пригласительному билету на нашу вечеринку 10 октября, други мои. Все это совсем скоро состоится уже непосредственно на неделе, на следующей. Так что давайте, готовьтесь, и я вижу эти сообщения. Гороскоп на
2: Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

конечно же, мы будем сейчас приветствовать первых трех победителей. Первых, потому что они первые сообщили на номер плюс 792-72-42-102-8, что же они услышали. Так, Диляра Гараева, поздравляем. Поздравляем Диляру. Ольга Крутикова у нас давно ничего не выигрывала. Поздравляем Ольгу тоже. И Артема поздравляем. Отлично, друзья мои. Я вас всех поздравляю, дорогие мои, с тем, что вы идете на вечеринку рок из 90-х. 10 октября все это состоится. У нас здесь на Бим-радио идет полная подготовка к этому событию. По этому поводу, завершая гештальт вчерашнего вечера, если вы понимаете, о чем я сейчас к Бим-болталке огромный привет. Если вы желаете поучаствовать в нашей болталке, то, пожалуйста, задайте мне этот вопрос. Я вам отправлю пригласительный, либо найдете без труда. Бим-болталка. Так вот, для вас кино «Звезда по имени Солнце». И для вас тоже. Для всех. И для вас.

0: дней, а еще 31% целые сутки. При этом 4% вообще не смогли бы отказаться от устройства даже на несколько часов. Тревожные пирожочки. Больше всего респондентов, 38% беспокоило бы отсутствие связи с близкими. 15% невозможно решить рабочие или учебные вопросы. Вот многие предлагают сейчас такие программы, детокс, да, где вам нужно сначала сломаться для того, чтобы потом себя почувствовать королем детокса без сотового телефона.
1: На Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
9: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
12: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
13: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Вновь и вновь

это Maroon 5. Это Animals у нас сегодня уикенд с этой командой. 46% россиян, только 46% могут провести без смартфона максимум несколько

0: волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Снова и снова наши слушатели напоминают о том, что сегодня в одном такси-агрегаторе удваивают чаевые по поводу дня водителя такси. Ну, поздравляем, конечно же. И еще раз призываем всех тех, кто слушает Бим и вызывает сейчас такси, накинуть маленечко, а? Вам-то что? Вот. А ребятам удваивается приятно. Мир сегодня во

же будет 10 октября. Вот этот драйв, который задает Джон Бон Джови и его команда. Бон Джови здесь на Бим Радио. It's my life. Селяви, как говорят французы, ничего не поделаешь, но подписчиков у такой корпорации, как НАСА, чтобы вы понимали, где-нибудь в запрещенке, да, намного меньше, чем у грудастенькой, попастенькой Ким Кардашьян. Вот где эта справедливость-то? На данный момент, кстати, по состоянию на сентябрь 2026 года, самый популярный человек в социальных сетях — португальский футболист Криштиану Роналду. 670 миллионов подписчиков. Чтобы вы понимали, нас в районе 7 миллиардов, а у него почти миллиард подписчиков, обалдеть. Потом Лионел Месси, более 510 миллионов подписчиков. Селена Гомес на третьем. Интересно, 415. Кали Дженнер, бизнес-вумен, 391. Дуэйн Скала Джонсон, 390. Ариана Гранде, 372 миллиона. Ким Кардашьян, вот я что-то ее в топ закинул. Она не в топе пока. Где-то там шастала. Ее обогнали. 353 миллиона у нее. Бейонс, любимец моя, мулаточка. 308 миллионов подписчиков в запрещенке. А сколько у вас, кстати?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Наслаждайся осенью с «Бим-радио».

0: тропинка. Да прости меня, Динара, если ты меня слышишь. На концовочку твоей песни. Расскажу о том, что медведи в Татарстане стали чаще выходить к людям. Как вести себя при встрече с хищником, собственно. При встрече с медведем сохранять спокойствие, избегать прямого зрительного контакта. Не надо смотреть за зверю в глаза, вот это вот гляделки. В случае приближения медведя не бегите. Используйте резкие звуки для отпугивания. Правило безопасного поведения. Оставляйте пищевые отходы возле дома, палатки или места пикника. Выбирайте для стоянки открытые места с хорошим обзором. Избегайте, вот это главное. Была у меня одна история в детстве, я вам скажу. В нашем казанском зооботсаде. Как-нибудь расскажу. Напомните в следующий раз. Так вот, избегайте приближения к медвежатам. У меня был прямой контакт. Но я был маленький такой вот. Что там я? Тоже как медвежонок. Если нас перевести на человеческое время. Рядом всегда находится мать-медведица. Будет защищать до последнего. Убежать от медведя невозможно. Вот, надеюсь, это вам поможет. Зали, спасибо за песню. Мне за информацию, за то, что вас предупредил. Надеюсь, очень-очень надеюсь, что эта памятка вам никогда не пригодится. Пригодится память о другом. Какие топовые попсовые песни, хиты вы помните из начала, с начала нулевых. Что мы слушали там с вами. Вот Павел предложил послушать Дэвида Ашера Black Hat. Помню прекрасно. Тогда мы работали с Арчевым. Где мы работали? На Пульсе Радио мы работали. Да. Была такая станция Пульса Радио. Вот Дэвид Ашер там, я помню, Black Hat. Почему-то именно с этим ассоциируется у меня моментом в жизни. Какая песня от вас? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. Да, 10:25 на студийных. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго утра.
1: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Реклама на БИМ-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 20...

0: Троит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Если, ну, вам понравится, да, местами даже захочется. Так вот, и еще вечерний второй фильм «Бегущая» с Галь Гадот. Влюбился в Галь Гадот безумно просто. Как так вообще возможно? В актрису за вечер просто. Галь Гадот. «Иди ко мне, мой сладкий персик», хочется сказать. Фильм «Бегущая» тоже не имеет высокую оценку, но имеет невероятный, в общем-то, как всегда, любимый мной сюжет с концовочкой, которая... Вот можно ее в десяточку, этот фильм, можно в десяточку фильмов с самой неожиданной концовочкой. Это лично от меня вам. Все эти фильмы с рекомендацией 18+. Теперь о том, что будет происходить в Казани помимо кино. Смотрите как. Прежде всего, надо отметить событие, которое будет сегодня, 4 октября. В КЦ Пушкина выступит профессиональный самодеятельный коллектив. И сегодня завершающий день. Будут народные ансамбли в программе произведения русских и советских композиторов. Хореографические номера, художественное слово, творческие композиции. Начало 12:00, вы еще успеваете. В культурный центр имени Александра Сергеевича Пушкина. Это улица Карла Маркса, дом 26. Вход свободный. Хотите оккультуриться? Пожалуйста, приходите. Приглашаем. Продолжаются культурные дни Ирана в Казани. В Казани они проходят в ЦУМе, улица Московская, дом 2. Вход свободный. Сегодня тоже завершающий день. Воскресенье, это понятно, 4 октября. Можно бесплатно попасть на мастер-классы от иранских мастеров. Каллиграфия, письмо тростниковым пером, живопись, иранские мотивы, художественные техники, миниатюра, восточные орнаменты и техника... их техника там какая-то вот. Не могу выговорить. Не говорю на их языке. Также 1 октября было это начало, а сегодня у нас получается завершение. И будут... говорят, что будут иранские артисты или не будут. Что нам говорит интернет? Нет. Вчера были вот иранские артисты, а сегодня вы еще можете успеть на это иранское послевкусие в ЦУМе, улица Московская, дом 2. Приходите. Вход свободный. Так, встреча с психологом у нас состоится. Традиционно на бульваре Ярдем в октябре. Ближайшая она у нас когда? 8 октября в 17:00. Участники смогут в спокойной обстановке обсудить волнующие темы, получить поддержку и лучше разобраться в себе и отношениях с другими. Ну, да. Встреча продлится 1,5 часа. Вход свободный. Ярдем. Начало в 17:00. Ярдем – это бульвар. Имейте в виду. Так, какие еще события, может быть, стоит отметить? Напишите. Плюс 792-72-42-8. Непременно об этом, обо всем расскажу. Ну, а пока вот такой план кабан, друзья мои. Едем дальше, видим мост.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
0: О погоде на день сегодняшний уже плюс 6, а? Теплынь-то какая? До плюс 9 сегодня воздух прогреть. Самый главный, денечек ясный. Сегодня осадков не ожидается. Ветер, такой ветер, северо-западный, до 6 метров в секунду, местами порывистый. Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Температура воды 5. Ощущается на данный момент температура воздуха, вообще ощущается, как ноль. Вот, ввели они снова эту плашку, ощущается. Почему-то она вводится, когда... собственно, становится ближе к минусу, да? Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли, возмущенная слабая буря, знаете об этом. Что у нас завтра? Завтра, 5 октября, прекрасный, ясный, солнечный денек, настоящее лето, как в песне, да? До плюс 8 градусов и без осадков, и это очень радует. Так что погоду ловим еще приятную.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: «Выходной с тобой» со мной, Сергеем Беловым, до 12. Здесь это утро традиционно воскресное утро. Сегодня этим утром вспоминаем попсовые хиты начала 2000-х. Как без нее, да? Как без этой песни?

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Вчера, кстати, ходил в кино. Ходили в кино на фильм «Девятая планета». Если интересно мое мнение, пишите к нам на номер +7 9 8 2 42 102 8. Не буду пугать прокат, но ничего там такого, я вам скажу, что можно сходить, очень даже достойный фильм. Такой экшен российский хороший с Борисовым, кто Юрку любит, девчата, он там такой весь...

0: Команда Red Hot Chili Peppers у нас в эфире с песней Snow. Снег, снежок, белая метелица. Метелицы не было, но снег вчера лично был замечен на лобовом окне моего автомобиля. Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день защиты животных. Я хочу напомнить, именно 4 октября этот день призван напомнить людям об ответственности. У меня вот две ответственности бегают дома, которые мы несем за все живое на земле. Видимо, именно по этому поводу кабанчик, такой нормальный кабанчик, забежал на территорию в Иннополисе. Вот, настолько хорошо, красиво забежал. В надежде на защиту забежал кабанчик. Ну или полакомиться чем-то, да, жителям пришлось вызвать ГБР. Айтишники не смогли справиться с кабанчиком. Attention, attention, кричали они в окна. Вызывай ГБР, спасите нас от этого незваного кабанчика. Прелюбопытная история, есть соответствующее видео в наших социальных сетях. Чего в наших социальных сетях только нет, тем более в казанских, которые на данный момент спят. Друзья мои, возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Я лично сейчас себя так камбэком обратно. Да, не забывай, Серега, красная линия нашего сегодняшнего эфира. Это попсовые, такие топовые, попсовые именно хиты 2000-х, начало нулевых, как таковые, что вы помните, по что мы танцевали, куражились, загорали, отдыхали, влюблялись, женились. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Друзья мои, пишите, пожалуйста, в Максе. Точно помню, что во многом это было связано, конечно же, со Светланой. Света, исполнительница. Помните такую? Помните, конечно же. Очень жаль, что не так часто звучит эта песня в нашем эфире. Но как классно, когда она появляется в эфире Бим-радио. Вообще у нас классная музыка. Слушать классно музыку здесь на Бим-радио. Это хорошая жизненная кредо. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго утра.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как родину.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
8: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.
14: Любимое радио. Первое в Казани.

прекрасные мои, замечательные, очаровательные. Нас другие не слушают, я в это верю. Для вас свет дорога в аэропорт, смотрю, потекли у нас слюньки ваши, да, по этой песне. Благодарить не надо. Это все Бим-радио. Так, 10 часов 49 минут. Учитывая, что многие из вас вернулись к шапкам, шарфам. Дамы, очаровательные девушки. Выглядят в шапках порой еще лучше, чем с косметикой. А некоторые без косметики выглядят как классно. Вообще, женщина всегда найдет способ быть красивой в любом месте, в любое время. Даже когда это время говорит «не надо», «нельзя», «не получается». Кто-то мне говорил, кто-то из моих родственников, кто воевал в Великую Отечественную войну, женщина даже горелой спичкой в Великую Отечественную войну глаза подводили, чтобы быть более выразительными. Вот. Восхищаясь вашим талантом, всегда нас, мужчин, заряжать вашей красотой. Спасибо большое. Вот. Для вас эта песня только что была «Свет дорога в аэропорт». Ну и для вас эта же песня. Давайте танцевать.

0: Не забываем, ни в коем случае не забываем про хиты, топовые попсовые песни, которые мы слушали в нулевых, в начале 2000-х. Вспоминаете что-то, что еще не звучало, хотите что-то услышать? Предлагайте интересненько обязательно. Отметим, +7 972 72 102 8. До этого, я помнится, очень многие просили, особенно таксисты, поставить шуру-шуру, хотим шуру-шуру. Ты не верь слезам, у нас сразу после гороскопа здесь на Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

потребуется до 2 месяцев на восстановление бюджета после этого лета, а? Какое, видимо, хорошее у нас у всех лето было налево и направо, ни в чем себе не отказывали, это правильно. Maroon 5, Кристина Агилера, примерно об этом же в начале этого часа. Дальше Жанна, ее фамилия Фриски, где-то лето, где-то там, но еще ближе нам все с каждым днем до Нового года. Попросили сегодня поздравить с наступающим. Ну а по факту с днем таксиста, кстати, да.

0: не буду называть имен, но знаю, что у моих знакомых, у некоторых, Жанна Фриске-то висела на комнате. Ну, висела как? На постере? В постере? Постер, короче, ее висел, да. Жанна Фриске такая. После блестящей... Она же блестящая была, да. После блестящей такая... А кто у вас висел в вашей комнате? Кто был на постере? Какая звезда?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
9: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио – первое в Казани.
0: Да, давайте вспоминать, что у нас висело в комнатах, когда мы были молодыми. Же вот эти журнальчики у девчат Cool Girl, я помню, да, были насыщены постерами. Backstreet Boys, NSYNC, да, Justin Timberlake, все дела. Смазливенький наш кто-то, ребята, рыжий из Иванушек, например, качок оттуда же. Кто у вас висел на постере, да, в вашей комнате, мальчишки и девчонки, вспоминайте. Раз мы сегодня тему еще и нулевых затронули, начало, вот самое начало с хитовыми попсовыми песнями, с какими мы встречали миллениум, вспоминайте. Да, сейчас кое-что новенькое от Ray, Joy. Всем хорошего, смешного, доброго дня. У нас, кстати, впереди игра под названием «Саундтрек». Будет шикарная возможность выиграть очередной приз от Бим-радио.

11 часов 12 минут на студийных. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте. Регулярно отслеживаю российские новинки, имена наших отечественных исполнителей. И вот новинки сентября, я вам скажу, почти ничего не взял оттуда, от наших, потому что музыка, вот эти новые хиты от молодежи, особенно аккуратно прям подходит к депрессии октября, к депрессии зумеров, о которой сейчас все твердят. У нас вообще, я помню, никаких депрессий не было в нашем 20-летнем возрасте. Какая депрессия вообще? Слово такое-то не знали. Это ближе к 2010-му. Депрессия, стресс. Вот это. В общем, смотрите как. Я считаю, что песня должна заряжать, да. Из новинок могу, ну, не сентября, выделить коллектив «By India». Да, ребята, которые прекрасно работают не только с текстом, но еще и с музыкой. При этом не гнушаются брать себе вооружение и искусственный интеллект. И это, между прочим, очень даже хорошо у них получается. Как говорится, уважение да почет. Давайте послушаем песню «Спектакль» прямо сейчас на BIM Radio.

0: предвкушении. +7 927 242 102.8. Напоминаю, что сегодня до 12 слушаем красные линии нашего моего эфира. Это песни, попсовые песни начала нулевых до 2000-х. Что мы там с вами под что угорали, прикалывали. Вспоминайте, +7 927 242 102.8. И верно было замечено, что Джей-Зи с Рианой, Амбрелла. Риана, Джей-Зи, я согласен. Шикарно, я считаю, зайдет эта песня в эфир. А до этого призыва напомнил наши координаты. +7 927 242 102.8. В Максе пишите, вот еще раз, да. Привет, Бимк, пишет нам Рафиль. Доброе утро, Сергей. Весь ковер в моей комнате был увешан Сталлоне. У меня тоже Шварценеггер, Брюс Ли, Чак Норрис. Чуть позже Сектор Газа. О да, Металлика, Кино и Кис. Сергей говорит, какая депрессия. У нас одна мысль была, как быстрее дела доделать и в компанию к девчонкам, да, картошку мять. Ага, ага. Так, что еще интересного у вас висело? В плане постеров, конечно же. Алсу, говорит, висела. Ну, в смысле постер ее. Алсу висел. Миленькая была, да. Так, что-то до этого было у нас еще. Тут Олимпийский. Та-та-та-та-та-та. А как не вспомнить эту? А, ага, ага, главную спасательницу Малибу в красивом обтягивающем. Но я про Памелу Андерсон. Так, шикарно выглядите, Николай. Я, говорит, сегодня конкретный таксист. Сегодня всех конкретных таксистов поздравляю с праздником. У вас там такси-агрегатор объявил сегодняшний день водителя такси. По этому поводу чаевые удваиваются. Оставьте чаевые, таксисты, ему приятно. А вам, Риана и Джей-Зи, за это песенка через пару мгновений.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
3: Нет, есть дела поважнее.
2: Какие?
3: Любые.
2: Да ну на! Слушай, пилявых!
4: Давай.
2: Пилявых!
4: Game over!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Да и вообще мы еще тут вечеринку вроде как замутили. Да, и вы собираетесь, я знаю, в огромном своем составе. Если не собираетесь, то собирайтесь, да, давайте, все, пора вспоминать, где у вас косуха, где у вас джинсы рваные, не рваные, там, где у вас эти, хотел сказать, мокасины, но не с мокасинами, конечно, сейчас. Вы зайдете на вечеринку 10 октября, она называется «Рок из 90-х», информация на правах рекламы, Бимрадио зовет вас на эту вечеринку. В ресторане «Максимилинс» это произойдет 10 октября, мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой вот как раз лучший рок. Образ, косуха, стильные аксессуары, обувь соответствующая. Подскажите и покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилинс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на сайте maximilins.ru для лиц старше 18 лет.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать. Доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сегодня 0-5 танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
3: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим радио. Первое в Казани.
3: Почему-то лично у меня при воспоминании начала 2000-х, в 2000-м, я помню, мы там как раз думали, что же нам следующее тысячелетие грядущее готовит. Вот. И мне все нравится на самом деле. Так вот, я сейчас как раз чекаю информацию, почему-то именно с 2000-м у меня связана ассоциация с этой песней. Хотя я уверен, вот профессионально уверен, что это у нас 90-е, да. Какой год? Какой год? Работаем быстренько. Ровно 2000-й. Нормально? Я попал, да? Вот с этого началось у нас. Популярность этой песни была неимоверная. Я даже сейчас не могу какую-то аналогию провести с современной композицией, так, чтобы она настолько круто вирусилась. В эфире, в частности. Это Eminem. Да.

0: Интересное мнение зачитаю. Я, говорит, в 2000-м на Prodigy подсел. А помните, что Gorillaz? Они там целую вселенную вообще создали. Так вот, Prodigy, альбом 97-го года, зашел просто весь от корки до корки. Да вы не один такой, Артамонстр. Была единственная камера, которую не перематывали, а просто реверс кассеты, видимо. Не, камера, кассеты, да. Реверс сделали, хотя, возможно, альбом был недостоверный, ибо кассета на рынке, да, еще пиратка была. Если не ошибаюсь, а я могу, он вошел в сотню лучших альбомов 20 века, и это похоже на правду, что касается Prodigy. Gorillaz туда же. Давайте к этим вашим воспоминаниям. А только что в эфире Бим-радио Эминем, Дайда, с чего, собственно, все началось, со спесни этого молодого американца, который входит в рекорды Гиннесса, как один из самых быстро читающих вообще. Рэп от Дайда — это прекрасная британская актриса. Вот ее песня «White Flag» легла в основу этой композиции. Так, мы через пару мгновений будем играть в игру под названием «Саундтрек». Там еще одна прикольная роковая композиция, но прежде о погоде на день сегодняшний.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Сегодня у нас 4 октября уже, смотри-ка, до моего дня рождения тут всего ничего осталось. Температура воздуха до плюс 8 на данный момент, до плюс 9 прогреется в течение дня, ощущается как плюс 2. Вчера было теплее, ощущалось плюс 3, да, сегодня холоднее, хотя казалось, что вчера куда там снег шел мокрый. А сегодня ясная погода, без осадков, да, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Правда, вот магнитное поле Земли уже на протяжении 2 недель слабое бой. Что-то там все с бурей на солнце у нас. Когда уже успокоится наше солнышко? А к саундтреку, друзья мои, давайте поучаствуем в игре и попробуем выиграть классный приз от Бим-радио.
2: У природы нет плохой погоды.
1: Саундтрек на Бим-радио.
0: Ой, какой сегодня фильм я загадал. Какой фильм. Будет время, сам пересмотрю. Да, вчера «Бегущая» с Галь Гадот. Галь Гадот это... она там еще в форме такой. Что вы делаете со мной, ребята? Британское кино. Британцы. Чопорные казались. Ребята, да? Особенно в сюжетной линии. Нет, вот они тут. То ли у меня фантазия такая. Скорее всего, второе. А может быть, все вместе. Так, это фильм с рекомендацией «Плюс 18». Просто вспомнил, если есть вопрос, что посмотреть, пожалуйста, «Бегущая» с Галь Гадот. Вам понравится. Особенно те, кто любит такой неожиданный... в конце развязку такую неожиданную. Неожиданный финал. Так, ну а сейчас у нас в саундтреке следующий пересказ. Кратко, интересно, витиевато об этом фильме. Фильм снят по мотивам одноименной настольной игры от Hasbro. Вот вам сразу первым делом, кто сегодня в сообщении номер... ну, пусть будет 5. Пришлет правильный ответ, тот и получит приз от Бим-радио. Так вот, фильм снят по мотивам одноименной настольной игры от Hasbro. Режиссер Питер Берг перед съемками вообще провел несколько дней на действующем военном корабле США. В роли одного из морских пехотинцев снялась певица Рианна, и там она смотрится очень сексуально. Сцена с ограблением магазина в начале пародии на реальное вирусное видео. Проигрыш фильма ощутимо ударил по продажам настольных игр Hasbro в том году. Хотя не совсем понятно, где там был проигрыш. По мне и на мой взгляд, фильм очень даже был удачный, особенно когда в финале к противостоянию подключается линкорн Миссури с командой ветеранов. Вот под такую музыку все это происходит, да. Вспоминайте, что за фильм, ребятки. Игра такая есть, известная. Вспоминайте. 5 сообщение с правильным ответом. Жду. Прямо здесь вот жду. Не выхожу никуда. Жду. Так. 1, 2, 3. Пока 3. Все остальное неправильно. Так, 4, 5. Есть, сейчас проверим. А не получится, давайте дальше. Потому что человек выигрывал недавно. У нас есть правило: если играл в течение месяца, что-то выигрывал, то идем дальше. Вот проверим эту девочку тоже. Да вы что такое, вы все правы, но... А вот этот парень был из тех, кто сегодня выигрывает в моей игре под названием «Саундтрек». Вадим его зовут. Вадим. Сегодня пробовал Snow Doubt, не получилось. Получилось с фильмом

Давайте я еще раз под этот накал страстей здесь в эфире Бим Радио напомню о нашей крутой вечеринке, которая состоится уже на следующей неделе, 10 октября. Максимилианс, приходите на вечеринку рок из 90-х. Петя Нежинский подхватит эстафету. Это была информация на правах рекламы. И дальше ее продолжу, кстати. Вы можете зайти на сайт maximilians.ru и прямо сейчас красиво оформить билетик. Что-то там все очень доступно и провести классно. Это будет пятница вроде, да? Поправьте меня. Если ошибаюсь, это будет пятница, 10 октября. Многие из вас собираются. Если вы еще думаете, что будете делать в пятницу следующую, то не надо думать. Вот вам этот сигнал от меня, от Сергея Белова. Да, продолжим тему роковых изобилий здесь. Одна из лучших в русском роке. Это мое мнение. Диляра Вагапова, группа «Мураками».

0: Петь.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Яркая осень на любимой волне.
3: Yeah, it's alright. Let's go now. So come on.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Сегодня с 8 до 12 мы с вами так красиво вспоминали попсовые хиты 2000-х, начало, да, первого десятилетия этого нашего существующего, в нем существующего нас века, тысячелетия. Я вот думаю, что надо будет завершать самой мужской песней оттуда, да, которую сейчас поют стадионы парней. Ну, вы, наверное, догадались уже, да, кто будет в ближайшее время. Еще наша одна землячка, да, с большим...

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: еще одно сообщение к сегодняшней теме. Есть время, да? 4 минуты есть, даже больше. Здравствуйте, забыли упомянуть исполнителя Рики Мартина. А также всеми забыто. Да не забыто ничего, и никто не забыт. Тем более шведский певец Боссон будет в следующем часе. One million специально для вас. На этом разрешите откланяться. Спасибо всем. Огромное количество ваших сообщений, поддержка. Все это делает этот утренний эфир каждое воскресенье здесь, на Бим-радио. От меня всем респект, хорошего дня. Меня зовут Сергей Белов. А забился все-таки на то, что в завершении моего эфира прозвучит тема из «Крестного отца». Пусть все знают, кто здесь папка. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни. Звездная пауза.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Это волшебное пьянящее чувство свободы. Пусть оно сегодня посетит абсолютно всех наших любимых слушателей, независимо от того, выходной у них и, может быть, вполне и рабочий день. А на часах 12 часов и 14 минут. Огромное спасибо нашему замечательному ведущему Сергею Белову за это энергичное утро. Ну и мы с вами идем уже рука об руку дальше. У микрофона Елена Медова. И рада всех вас приветствовать и пожелать вам отличного дня. Попалась новость на глаза о том, что россияне путешествуют, но путешествуют они в 11 раз меньше американцев и европейцев. Ну и что меньше, зато как мы путешествуем. Делитесь, где вы были крайний раз, какие интересные места посетили, что для себя открыли. И пишите нам в Telegram и Max на номер +7 92 72 42 102.8. Я вот недавно была, например, в Чечне, в городе Грозный. И сегодня буду с вами делиться впечатлениями от этой поездки. Всем отличного настроения.
1: Три. Ну что?
2: Здравствуйте.
3: О, здравствуйте. Ой, извините.
2: Ничего, ничего. Это Валико из Тбилиси.
1: Алло. Алло.
2: Ларису Ивановну хочу.
1: Здравствуйте, Лариса Ивановна.
4: Слушай, как я думаю, что я один.
1: Это Валико. Валико, который Мимино. Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландский шпур грузил. Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Тогда я вас буду ждать 7 часов в вестибюле гостиницы «Россия».
2: До встречи.
4: Пусть под руку вас. Под руку.
5: Дорогие друзья, эта песня посвящается нашему гостю из солнечного города Тель-Авив.

0: только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
1: Трамваи встали на улице Большая Крыловка. Говорят, что движение транспорта остановлено уже около 30 минут, и причины пока что неизвестны. Всем хорошего дня и счастливого пути, куда бы вы ни направлялись.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Объявление. Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаш ты, а полбу получат и души рядом.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

13 часов 23 минуты в Казани. Доброго прекрасного дня всем слушателям любимого радио. Мы с вами говорим о путешествиях, которые нас развивают, которые нас развлекают и являются очень важной частью, мне кажется, жизни каждого человека. Я пригласила вас написать, куда вы путешествовали и какие открытия совершили для себя, написал Рустем. Здравствуйте, Лена. Недавно побывал в Екатеринбурге на международном фестивале молодежи. У нас была экскурсия по городу, и, честно говоря, говорит Рустем, я был приятно удивлен. До поездки представлял Екатеринбург скорее как провинциальный город, а увидел настоящий огромный мегаполис. Особенно впечатлила архитектура. Здесь очень много интересных эпох и стилей, которые сочетаются между собой. Много мест, которые действительно запоминаются, поэтому уверен, что в Екатеринбург я еще вернусь, уже как турист. Вот какое любопытное сообщение от Рустема. Ну, а я обещала вам сегодня рассказать немного о своей поездке в Грозный. И знаете, друзья, Грозный для меня стал тоже настоящим открытием. Город просто поразил своим масштабом. Он напоминает восточный мегаполис вроде Дубая. Очень мощно растет и развивается просто на глазах. Архитектура очень красивая, много современных зданий. Все это притягивает взгляд. Идешь и смотришь, крутишь головой. Приятно и прогуляться, и прокатиться на машине. При этом город невероятно чистый, невероятно ухоженный. Люди очень гостеприимные, чувствуешь себя спокойно и комфортно. Огромное количество кафе и ресторанов, которые рады гостям. Там заходишь, и все красиво, все современно. Ну, не хуже, чем в Казани, потому что Казань, конечно, у нас просто супер в этом отношении. Особое удовольствие зайти в кафе с национальной кухней – это отдельный гастрономический опыт. И вот если брать такой индекс капучино, я всегда смотрю, где сколько кофе стоит. У нас кофе достаточно дорогой. Там, знаете, раза в два меньше, как и десерт. Это тоже очень приятный нюанс. И, конечно же, чувствуется атмосфера религиозности, атмосфера традиций особая. Ты чувствуешь, что ты как будто в особом пространстве находишься. И, конечно, я очень тщательно подбирала свой гардероб перед поездкой, смотрела, чтобы все было в соответствии с традициями, но это не создало мне никаких проблем, абсолютно никакого дискомфорта. Что еще понравилось? Здесь действительно царит уважение к взрослым людям, к женщине, очень трепетное отношение. И вот еще, что мне запомнилось из этой поездки в Грозный, водители очень эмоциональные, говорят они на языке вот этого сигналов, да, когда у нас, например, принято сигнал в случае аварии. Тут вам могут посигналить, давая понять, что, пожалуйста, проходите, или же, может быть, выразить какое-то свое негодование. Вот такой интересный универсальный язык царит на дорогах прекрасного города Грозный, куда я, конечно же, вас и приглашаю отправиться, когда будет возможность. Обязательно съедете, и у вас, конечно, будут самые приятные впечатления от этой поездки.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
4: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгну в авиа.
3: А, ГТРК «Корстон», офис 440.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Мы с вами общаемся на тему путешествий и впечатлений, которые вы привезли из этих поездок. Написал Виль. Здравствуйте, Виль. В этом году впервые всей семьей ездили на Черное море, в Кабардинку. И море впечатлений. Посетили Волгоград, Мамаев курган. Это просто грандиозно. Новороссийск. Порт с военными кораблями, джип-тур в горы, выход в открытое море. Уф, до сих пор под впечатлением. На следующий год обязательно туда. Вот здорово. Путешествуйте, друзья, путешествуйте с удовольствием.

Говорим мы про путешествия, где были друзья, что видели, ладно ли, за морем или худо, какое в свете чудо. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграм и в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Наш слушатель Марсель, если не ошибаюсь, вот Марсель, в этом году ездил в Дагестан. Люди очень гостеприимные, много кофеен и магазинов с духами, причем продавцы в основном мужчины, а женщины уже, так сказать, в кофейнях продают. Вот так, такие впечатления с собой наш слушатель привез из Дагестана. Это здорово.

0: Всем прекрасного дня, отличного настроения. В это воскресенье мы с вами общаемся на тему путешествий. Куда вы ездили и что, какие впечатления, какие интересные мысли, какую информацию вы с собой привезли и куда рекомендуете отправиться. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм и Макс, пишите обязательно. Как-то гуляла я вокруг озера Кабан, и вот невольно люди идут, общаются, и выхватываешь какие-то отдельные слова. И буквально на протяжении 10 минут я слышала несколько таких географических названий. То есть люди говорят о путешествиях, и, возможно, там, где они как раз побывали, об этом. Например, я слышала такие нетривиальные совершенно направления, как Сингапур, Маврикий, и вот что-то еще сейчас я уже не припомню. Но я поняла, что люди у нас путешествуют и делают это как с огромным удовольствием. Сергей написал: «Были в Шанхае, посетили Диснейленд, радовались как дети». И действительно, на фотографии, которую вы прислали, Сергей, вы очень красивые и счастливые. Насколько я знаю, есть прямой рейс Казань-Шанхай, и всего лишь 8 часов улета, и вы в прекрасном месте обогащаетесь яркими впечатлениями. Пишите тоже, делитесь. Плюс 7 92 72 42 102 и 8.
1: Реклама на Билре.

0: Одессе.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как родинал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, тедули.
6: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
11: БИМ-радио зовет вас на вечеринку рока из 90-х. 10 октября, это на следующей неделе, в пятницу, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать с культовым песням, которые искусственный интеллект создать не способен. Вернем с вами ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурс на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары и покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский и любимый наш диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
10: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Казани же 12 часов и 55 минут. И немного перефразируя песню Антонова, можно сказать, и в путешествиях растет и развивается человек. И спросила я вас, любимые слушатели, куда вы ездили, где бывали, путешествия куда совершили и с какими впечатлениями вернулись. Телеграмма Макс плюс 7 92 72 42 102 8. А я поделилась тоже своими впечатлениями от поездки в Грозный, в Чечню. Мы ездили туда с редакцией на всероссийский конкурс «Голос Кавказа», где наши прекрасные утрамены получили 3-е место в номинации «Утреннее шоу». Так вот, очень-очень понравилась эта поездка. Не хотелось, честно говоря, уезжать, еще немножечко побыть, погрузиться в эту атмосферу, в это сочетание современной архитектуры, при этом очень строгих традиций, живого темперамента чеченского народа. Все это складывается в очень яркое, очень цельное впечатление. А как там вкусно кормят? А какой там свежий воздух? Ну, понятно, что в центре много автомобилей, даже пробки есть, но когда ты куда-то выезжаешь ближе к окраине, к горам, это воздух настолько питательный, мне кажется, можно его есть. Причем, когда я сделала комплимент их чистому воздуху, местные жители сказали: ну а мы не замечаем уже такой роскоши. Да, Грозный замечательный город. Можно не только в самом городе ходить, гулять и напитываться впечатлениями, можно отправиться в горы. К сожалению, в эту поездку мне это не удалось, но я мечтаю своими глазами увидеть средневековые башни, высокогорные озера, горы и подышать кристально свежим воздухом. Друзья, путешествуйте и наслаждайтесь. Нам пишут наши слушатели. Вот Яночка написала: «Добрый день. Этим летом мы совершили забег по известным галереям. Третьяковская, Русский музей, Эрмитаж. Ребенок мечтал увидеть квадрат Малевича. Нашли. Квадратный, черный, а есть еще и красный. Только он совсем не квадрат».
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Александр делится. Был неделю назад в городце. Командировка, Нижегородская область. На шлюзах очень красиво, масштабно и интересно. Да, каждый, кто проходил вот этот процесс шлюзования, конечно же, скажет, да, это захватывающе, очень волнительно.
1: На БИМ-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возраста.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Бон Джови на Бимрадио «It's my life». Вот так вот мощно, громко, ярко. Так же, как и на вечеринке «Рок из 90-х» будет звучать такая вот музыка, и мы будем погружаться в драйв, в эту потрясающую атмосферу хитов, которые поются от самого сердца. Это все на следующей неделе, 10 октября, 18+. Ну а в этом часе, уже буквально минут через 17-18, мы встретимся с интересной гостьей в эфире «Бимрадио» в рамках «Теории всего» от Лектория Милмакс Сайнс. Не пропустите любопытную беседу.
1: Осень на любимой волне.

0: Нотти-Санотти! Кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
0: Господи, конечно, сплю!
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень!»
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.

0: ученые — это люди замкнутые, люди в себе, которые выглядят как-то странно. И ну, совершенно невероятно, что девушка в науке может быть красивой, счастливой, улыбающейся, открытой к общению.
1: Да, это
0: часто
1: правда.
0: Часто с такими стереотипами вы сталкиваетесь, что люди от науки, они по-другому как-то должны выглядеть.
1: Да, это постоянная вечная проблема. Я, если знакомлюсь с кем-то, я постоянно слышу такие интересные фразы, что в смысле ты ученая, ты же красивая. Я говорю, ну а как я должна выглядеть? У меня там должны быть очки с минус 10 диоптриями, я должна сразу с пипетками, мензурками, с книгами. Не, конечно, иногда бывает, что у меня в сумке такие книги, что если на меня кто-то нападет, я и ответить очень хорошо могу. Но так обычно нет, обычно нет.
0: Но тут у меня родился интересный вопрос в связи с тем, что вы сказали. Наталья, а что у вас в сумочке в женской такого, чего у обычной девушки нет? Вот помимо книг увесистых. Я вижу, кстати, ваш рюкзачок. Я так понимаю, что весит он 10 кг, наверное.
1: Нет, штаны циркуля с собой не ношу.
0: Нет. А что там такого? Вот, ну, если можно это раскрыть, что имеет отношение непосредственно к вашей деятельности как ассистента кафедры реактивных двигателей и энергетических установок? Реактивный двигатель там не поместится точно.
1: Нет, нет, кстати, есть малоразмерные, которые спокойно поместятся. Они даже на ручку спокойно поместятся.
0: Правда? Вы такое используете в повседневной жизни? Мой аксессуар — это мини-реактивный двигатель. Я сейчас быстро к вам прилечу.
1: Нет, ну если кто-нибудь брелок мне подарит, я, конечно, буду благодарна такой, но нет. Ну, обычно, на самом деле, сейчас современные инженеры носят, в принципе, по сути, только книги и ноутбук. Вот. Иногда какие-то, конечно, записи, но это больше, когда я уже читаю занятия, лекции, да, там есть какие-то задачи. Вот. Но в целом у нас практически все либо в лаборатории, где огромные у нас экспериментальные установки, а так, в принципе, ничего такого и нет в сумке, кроме вот только учебники, наверное, и ноутбук. Но ноутбук жалко.
0: А скажите, пожалуйста, ваш взгляд как научного сотрудника, человека от науки, наверняка отличается от взгляда обычного человека на какие-то явления, природные явления, да, какие-то другие. Вот когда вы смотрите на поток воды, например, то есть у вас есть специализация, да, это аэрогидродинамика, да?
1: Да.
0: Вот как вы, что вы думаете? У вас какой-то анализ сразу возникает? Так, вот этот поток на Волге, он вот так-то двигается, так-то закручивается.
1: Да, есть на самом деле такое. Ну и первоначально у меня образование как бы конструктора, и вообще образование, ну, баз... То есть первоначально нам дают такую очень хорошую базу техническую, что, в принципе, признаюсь честно, я залипаю не только на течение жидкости и газов, на какие-то...
0: А на что еще?
1: Ну, на какие-то механизмы. Один раз я вот ехала в автобусе, и там вот эта верхняя часть, где была гидросистема, которая открывала-закрывала двери.
0: Угу.
1: Да, я стояла на нее, смотрю, такая, так, наверное, тут вот так, так. Рядом мужчина такой, вы чего так смотрите? Интересно.
0: Не мигающим взглядом.
1: Да, я прям могу разбирать там какой-нибудь стул по частям и еще что-нибудь в своей голове. Поэтому да, это нормально. Ну, как вот люди в шахматы иногда проигрывают в своей голове. Вот кто занимается этим, тоже такое бывает. Вот, а по течению жидкости и газов, да, наверное, ну, вообще вот мы, ученые, в какой-то момент начинаем, если сталкиваемся с какой-то проблемой, начинаем ее анализировать. Там, например, если вытяжка плохо работает, я сразу стою, думаю, так, что сделать, чтобы она лучше работала? Вот. На самом деле, кстати, очень многие мне жалуются, что у них плохо работает вытяжка. Я им говорю, просто откройте окно, потому что если у вас, как бы, как работает вытяжка? Она забирает у вас воздух. Но для того, чтобы забирать этот воздух, вам нужно этот воздух чем-то заместить. То есть вы откройте окно, чтобы был воздух, а то у нас люди любят вытяжку включать, окно не открывать, у вас еще дефицит кислорода, ну, на самом деле не сильный, но все равно есть. Вот. А то мы открываем окно, только если ведь что-нибудь мы спалим дома. Вот, а так, вот. Много на самом деле чего, всего и не упомнишь.
0: А вот какие еще советы вы давали в своей жизни родным, близким, знакомым? Вот они обращались, говорят, вот такая проблема, вы проанализировали, логически все выстроили, сказали, так вот, наверное, вот нужно вот таким образом поступить. Было такое в бытовой сфере?
1: Ой, наверное, вот прям так резко не припомню, но часто люди сомневаются в том, что я как будто знаю, даже мои близкие, вот моя мама, как бы, у меня папа инженер, я инженер, и у нас была тумбочка, которая открывалась, и там сзади стояли такие стопорные части, которые не давали полностью тумбочку выдвинуть, и у нее упало что-то за эту тумбочку, и она не закрывалась, поэтому, вот, и я захожу, говорю, что у тебя тумбочка-то не закрывается? Она говорит, да вот что-то упало, надо папу попросить. Я говорю, ну давай посмотрю. Она такая, да нет, ты не разберешься. Я просто две минуты так выдвинула, посмотрела, открыла эти вот стопорные части, выдвинула, достала, обратно скрутила, и такая, открывается, закрывается. Мама такая, боже, ты инженер. Я говорю, да, ты меня породила.
0: Да-да-да, мама увидела уже на практике, да, как прекрасна ее дочь. Вот такие вот процессы очень сложные и серьезные происходят в этой очаровательной головке. Пашкова Наталья Дмитриевна, младший научный сотрудник Казанского научного центра Российской академии наук. У меня первый вопрос, очень серьезный. К вам аэрогидродинамика. Что общего у ракетного двигателя и человеческого сердца? Говорят, есть общие какие-то вещи.
1: Да, на самом деле аэродинамика и гидродинамика очень многие в своей голове разделяют. Вот, их разделяют в университете, потому что обычно под аэродинамикой понимается обтекание там, самолетов, каких-то больших элементов, а гидродинамика – это течение в трубе. Но на самом деле это, по сути, и то описывается гидродинамикой, то есть аэродинамика больше уже внутрь. Что это такое? Течение жидкости и газов, по сути, они ведут себя абсолютно одинаково, что жидкость, что газ. У них есть какая-то вязкость, конечно, мы понимаем, что жидкость у нас больше будет цепляться за стенки и вас удерживать, ну, то есть, условно, как вы в воздухе передвигаетесь обычно, и как вы в воде, вам тяжелее там идти, потому что вода более вязкая. Окунитесь в масло, вам будет еще тяжелее.
0: Абсолютно,
1: вот
0: да.
1: Вот это как раз явление, да, вязкости. И для того, чтобы вообще... то есть, они ведут себя абсолютно одинаково. Для того, чтобы понять, как оно будет в течение себя вести, мы используем критерий Рейнольдса, то есть это число. Что это такое? Если мы возьмем скорость нашей жидкости или скорость нашего газа и посмотрим, какое тело оно обтекает, и, ну, то есть через какое тело оно как бы проходит, или внутри, например, там диаметр трубы, какой он у нас будет, умножим скорость на диаметр и поделим на величину вот этой вязкости. Мы получим какое-то число Рейнольдса. Если оно маленькое, то есть меньше, чем 2000, это будет ламинарный поток, это такое гладенькое, аккуратное, ровное течение. А если у нас будет уже больше этого числа Рейнольдса, то тогда у нас будет турбулентное, то есть это активные перемешивания, активные движения, то есть вот, ну, условно, как толпа, которая может идти ровно, спокойно, но если она будет бежать с большой скоростью, у нас тогда уже люди начнут биться друг от друга, вот это, по сути, турбулентности есть. И такие еще течения, на самом деле, встречаются хоть в авиационном двигателе, хоть в сердце. То есть вот у нас кровь – это та же самая жидкость, которая протекает по нашим сосудам. По большей части это течение ламинарное, но иногда бывают всякие факторы, которые могут это течение турбулизировать, то есть делать хаотичным. Для нашей сердечно-сосудистой системы, на самом деле, это не... Ну, то есть это не характерное течение. Из-за этого у нас могут возникать различные проблемы, так скажем.
0: Так, ну, но, к примеру, что может сделать поток нашей крови каким-то турбулентным? Какие-то препятствия, какие-то отложения в сосудах, что-то такое?
1: Да, да, это вот как раз та часть, которой я занимаюсь. Вот удивительно, но к нам пришли медики, говорят, мы не понимаем, что там происходит, инженеры, нам объясните, потому что они изучают как бы, ну, только основы какие-то, а вот именно что происходит с течениями жидкости, мы, как инженеры, мы можем на это ответить, несмотря на то, что я первоначально двигатель изучала. Вот, я когда защищалась на дипломе, даже нам тогда ну, я взяла эту тему и применила к авиационным двигателям для масляной системы. Вот, и я стояла и думаю, ну, двигатель — это, конечно, сердце любой машины, но не настолько как будто бы. Но вот я сейчас защитилась, полноценно этим занимаюсь. Я исследую влияние стенозов и анастомозов. Что это такое? Стеноз — это локальное сужение. То есть если у нас сосуд начинает закупориваться, что происходит у нас, когда кровь густая, когда уже человек предпенсионного возраста, так скажем, пенсионного, он сталкивается с сердечно-сосудистыми проблемами, как раз именно из-за чего? Из-за того, что вот сосуды становятся чуть менее такими проходящими, так скажем, и появляется сужение. Как это сужение можно устранить? Это либо стентирование, то есть что это такое? Это такая пружинка, которую сначала сжимают, получается, вводят вот в это место, и пружинка раскрывается, и раскрывает сосуд, и у нас дальше течет. Это, в принципе, достаточно, ну, так скажем, щадяще для организма. А еще делают шунтирование. Наверное, кто-нибудь слышал про аорто-коронарное шунтирование. Что это такое? Это берут либо искусственный шунт, то есть это просто канал, либо берут какую-нибудь другую, другой сосуд, какую-нибудь артерию, ну, не артерию, не берут, сосуды, которые вот меньше, и делают как бы обходной участок. То есть вот вокруг этого вот пораженного участка до и после. И вот это место присоединения до и после называется как раз анастомозами, вот это крепление. И часто они снова забиваются, и мы начинаем исследовать, вот почему такое происходит, почему они забиваются снова, то есть снова приходится делать хирургическое вмешательство спустя, ну, 10 лет точно. То есть там 2-3 года у некоторых появляются такие проблемы.
0: Да, очень понравилось, что медики обратились как раз на вашу кафедру ракетных двигателей и попросили помочь разобраться, как все это работает. Это очень здорово, когда такая синергия происходит, да?
1: Ну, на кафедру ракетных двигателей не обратились, обратились все-таки в Казанский научный центр, вот, потому что, ну, все равно, вот у нас лаборатория гидродинамики и теплообмена, то есть вот все-таки там более приближенно.
0: Ну, там их уже, да, направили в нужное русло, так сказать. Мы сделаем перерыв на рекламу, будет небольшая песня, а потом вернемся и пообщаемся с Натальей Дмитриевной Пашковой. Это младший научный сотрудник Казанского научного центра Российской академии наук, ассистент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок. Такая у нас сегодня девушка крутая.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: Теория всего на Бим-радио.
1: Да, сегодня наш любимый день воскресенья и замечательная теория всего от лектория Милмакс Сайнс и Бим-радио. В гостях у нас Пашкова Наталья Дмитриевна, очаровательный младший научный сотрудник Казанского научного центра Российской академии наук, ассистент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы с вами уже немного пообщались перед эфиром, и есть определенные представления о том, что

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: Это «Теория всего», наш совместный проект с лекторием Milmax Science. Сегодня у нас Наталья Пашкова в гостях, и мы продолжаем говорить о интересных явлениях, о научных открытиях. Скажите, пожалуйста, есть такое явление, как кессонная болезнь? Угу. Это когда, например, аквалангист или человек, который занимается подводными работами, ну или кто просто отдыхает, погружаясь, вот если он быстро будет всплывать на поверхность, в его крови будут происходить какие-то изменения. Вы тоже этим, да, как-то занимались, исследовали это?
2: Я не занималась непосредственно, но это такая, условно, база движения жидкости и газов, которые мы проходим. Да, это, правда, очень большая проблема всех новичков-аквалангистов, поэтому в основном с ними еще какой-то более опытный человек находится. Когда у нас есть вот такой резкий перепад, когда у нас условно давление вот так вот из очень низкого в очень высокое начинает резко переходить, то у нас возникает явление кавитации. Это как раз вот условно вытягивание пузырей, которые растворены в жидкости. И вот такие пузыри очень нехарактерны, и из-за этого они сильно бьют по нашей системе, и благодаря этому очень, ну, тяжело, правда, восстановиться. Почему-то очень много думают, что это что-то с костями происходит. На самом деле нет, это вот условно вскипание нашей крови. От этого потом очень долго лечится, и вот удивительно еще, на самом деле, есть точка Армстронга, она называется. Это, наоборот, очень высокая точка на нашей планете, выше которой, то есть Армстронга, я извиняюсь, многие слышали, это человек, который связан с космосом, как раз вот он вывел эту точку, это там, где люди не могут существовать, потому что там у людей начнет вскипать кровь, то есть там давление настолько низкое, что оно просто с тем давлением, на котором мы привыкли жить, вы просто там не сможете находиться, вот, и вот такое явление может возникнуть, то есть надо быть аккуратно с давлением.
1: Да, спасибо большое. Ну, все это об одном говорит, о процессах, которые в жидкости происходят, да? И погружаетесь вы или поднимаетесь.
2: Да,
1: все это связано с процессами в крови нашей.
2: Да, вот еще это, например, напрямую связано с насосами, которые у нас работают, например, в тех же автомобилях. То есть если вы слишком маленькое давление перед насосом сделаете, а потом будет очень большое давление, то у вас вот начнут выделяться пузыри внутри вашего насоса, а чаще всего это каким-то лопаточные, еще что-то. У вас эти пузыри просто начнут бить по всей системе, и у вас все разрушится. И вот, я думаю, те мужчины, которые копались в автомобилях, которые знают, на самом деле это очень частая проблема, с этим вот сталкиваются. Поэтому надо выбирать насос правильно. Не всегда тот насос, который вы выбираете, многие такие: выберу посильнее, чтобы уж прям наверняка. А на самом деле просто у нас чисто физически, но откуда еще жидкость возьмется, если у вас там жидкости этой мало? Вы просто начнете ее разрывать, по сути. Поэтому всегда выбирайте, исходя из того напора, который вы имеете, даже, например, на садовых участках каких-то.
1: И все это такие замечательные параллели. Наше сердце является насосом, автомобильный насос, да, и так далее. И все это, в общем, можно рассматривать как-то универсально.
2: Да, да, вся наука, на самом деле, она универсальна, она переплетается, каких наук только нет. И на самом деле, если копаться, они все связаны.
1: Я знаю, что вы занимаетесь сейчас популяризацией науки,
2: да,
1: и вы рассказываете о науке, как сейчас это делаете, очень просто, доступно. У вас даже есть подкаст, неофициальный рассказ. Там вы говорите о том, кто такие ученые, чем занимаются, чем они живут, а какие открытия вы для себя сделали, общаясь с вашими гостями.
2: На самом деле очень много. Это специалисты, которые работают в нашем научном центре, и из других организаций мы тоже берем. Первоначально эта идея зародилась у меня, потому что я начала общаться с аспирантами из других институтов, и я поняла, насколько удивительно вообще то, что нас окружает, то, что вот все, на чем мы сидим, как мы сейчас друг друга слышим, слушаем, как мы сейчас едем на машине, как наш организм работает. Это все настолько взаимосвязано, и вот эти вот люди, они каждый живет чем-то своим, и они настолько погружены, и, к сожалению, вот эти огромный пласт знаний, которые у них есть, очень часто не доходят до обывателей, и вот складывается такое впечатление, что мы закрыты. А на самом деле нет. Я вот, у нас первый выпуск был с девушкой-биологом Натальей Тындюк, замечательная, которая выиграла стипендию президента Российской Федерации, как и я, вот год назад. Она занимается болезнью растений, в частности, заболеванием картофеля, который у нас есть дома. Очень важно, она занимается мягкими гнилями, звучит не очень. Вот, выглядит тоже не очень. Это если вы картошку разрезаете, а там вот такие сопли. Она вот как раз смотрит, какие там возбудители этой болезни, как с ней бороться. И это очень интересно. Вот во втором выпуске у нас был филолог Арзамасов Алексей Андреевич. Это человек, который знает более 20 языков. Он меня пытался научить татарскому, за что я ему очень благодарна, потому что у меня с языками туго. Он рассказывал про то, что вот у нас сейчас татарский язык достаточно распространен благодаря вот правительству Республики Татарстан. У нас татарский везде, везде в Татарстане. И он пишет самоучителя прекрасно, несмотря на то, что первоначально его язык это русский. Вот, к сожалению, с другими языками народов Поволжья, удмуртского, там, чувашского, марийского, к сожалению, это не так хорошо, и вот эти самоучители, он вот тоже пишет, он продвигает это массы, он читает лекции, то есть это человек абсолютно уникальный, который еще в Москве преподает. А вот третий выпуск, такой маленький спойлер, у нас будет прекрасная девушка, химик, которая будет, у нее своя фирма, и параллельно она занимается исследованием в нашем научном центре, и вот мы с ней поговорили, как производство, как вот вообще из лаборатории люди выходят на производство, как вообще потом эти товары попадают к нам на полки, в наш организм и так далее. Вот настолько вот многогранно и интересно вообще у нас наука. Мне это безумно нравится, безумно интересно. Я хочу еще поговорить с абсолютно разными людьми.
1: Хочу еще.
2: Да.
1: Звучит просто великолепно и многообещающе. Итак, подкаст «Неофициальный рассказ» и его ведущий Наталья Дмитриевна Пашкова сегодня у нас в гостях. Вот ваша деятельность помогает людям смотреть шире, смотреть глубже на какие-то явления, и жить-то веселее становится, понимаете?
2: Конечно, да. Это как только ты начинаешь замечать вокруг себя какие-то мелочи удивительные, ты сразу, мир как будто начинает ярче играть. У тебя появляется вот эта вот детская радость, когда ты такой, это так, это вот это удивительно. Многие говорят, что когда ты не знаешь науку, это магия. На самом деле, когда ты знаешь науку, для тебя это магия. Ты вот увидел что-то такое, вау! Минутка СМР.
1: Да. Давайте продолжать. Но в Казани уже 13:57. Спасибо, что зарядили своей энергией, познания, радости. Что вы хотели бы сказать нашим слушателям в завершении нашего аудиоподкаста «Теория всего» в эфире БИМ Радио? Может быть, какой-то призыв будет?
2: У меня призыв, наверное, как в прошлый раз, я вот в мае уже у вас была, задавайте вопросы, потому что чем больше вы задаете вопросов, чем больше вы начинаете замечать что-то, то вы начинаете видеть этот мир по-другому. Читайте, смотрите там мой подкаст ВКонтакте, в других каких-то платформах. У вас слушайте вот этот прекрасный рубрику, которую я тоже очень часто люблю по воскресеньям включать. И узнавайте новое, познавайте этот мир, и я думаю, все у вас будет прекрасно.
1: И все у вас будет прекрасно, друзья. Вот такой рецепт от Натальи Пашковой, от младшего научного сотрудника Казанского научного центра Российской академии наук. Этой замечательной девушки. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Зарядили вы нас. Благодарим.
2: Спасибо. До свидания.
0: Медиа. До свидания. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Теория всего на BIM Radio.

0: Кстати, очаровательная Наталья еще не успела покинуть студию, а тут тем более комментарий прилетел. Включаю микрофон вам, Наталья, послушайте. Так, доброго дня, Леночка. Где бы найти такую жену? С ней же и вечера будут очень интересные. И темы интересные обсуждаться будут. Что скажете?
1: К сожалению, у меня пока спутника нет. Я свободна, так что если Рафиль. Хотите интересную лекцию, перед сном, пожалуйста.
0: Боже, какая девушка с огоньком.
1: Пишите, звоните.
0: Рафиль, ну, вы услышали, действуйте, действуйте. Пока свободна такая красавица и умница. Спасибо, Наталья, всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания.
0: Удачи, до свидания.
2: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Мэрон Файв. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Бизнес-возраст.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Да, мне нравится ваш отклик на сегодняшнюю рубрику «Теория всего» с очаровательной Натальей Пашковой. И Петр написал: «Все свободные парни уже летят на Тукаевскую». Да, буквально 5 минут назад вышла эта замечательная девушка. И, знаете, она действительно свободна. Она сказала: «Да, мое сердце открыто». Вот, и поэтому, кто знает, желаем встретить ей достойного человека. И пообщавшись с Натальей, я поняла точно, что эта девушка после работы будет приходить к вам заряженной, счастливой, вот, а не наоборот, поникшей, уставшей после того, как выложилась на работе. Да, вот такое вот интересное наблюдение. Всем большое спасибо и хорошего дня. Елена написала, тезка. Елена, добрый день. Большое спасибо за рассказ о Грозном. Идея появилась у Елены самостоятельной поездки по 3 столицам Кавказа. Махачкала, Грозный, Владикавказ. Уже планирует маршрут. Елена, обязательно это нужно сделать. Там такие места. И все это, конечно же, нужно обязательно посмотреть своими глазами, побыть там, прикоснуться. Из крайней поездки был любимый Питер. Театры, музеи, прогулки. Надеюсь, что в ближайшее время смогу реализовать поездку по городам Золотого кольца. Планов много. Вот. Ну, пусть ничто не ограничивает, не сдерживает ваши желания. Пусть ему только все способствует.

0: Это хорошо, то, что ученые выяснили. Короткий дневной сон очень полезен. И 30 минут сна после обеда снижают, например, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Поэтому после плотного обеда, по закону Архимеда, полагается, что немного вздремнуть.
1: Наслаждайся. Сбим радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис. Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Теперь информация на правах рекламы. БИМ-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября, это уже пятница, на следующей неделе. В ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создать не способен, только человеческий интеллект и горячее сердце. Мы вернем с вами ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных участников. Не забудьте предстать перед нами в своем самом лучшем рок-образе, потому что за самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский и любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Неоднократно контуженный наставник.
6: Детей любите, да?
7: Как ранил.
5: И дети, не признающие руководство.
8: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
9: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
5: Кто кого в итоге воспитает?
10: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
5: Алексей Маклаков.
11: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Казани ясная солнечная погода. Температура воздуха составляет 10 градусов со знаком плюс. А вот пишут, что в Башкирии снег выпал. Дети уже лепят снеговиков, играют в снежки. А что обещают в плане погоды в Татарстане завтра? Это погода облачная с прояснениями. Ночью, возможно, выпадет снег, мокрый снег, дождь. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Будьте, пожалуйста, осторожны в пути. Температура воздуха составит плюс 8, плюс 10. Это в Казани. В Нурлате ожидается от 7 до 11 градусов. В Бугульме, далее в Альметьевске, Азнакаево будет 7-9 градусов. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске воздух прогреется до 6-10 градусов выше нуля. Ну а сейчас, при какой погоде бы вы ни слушали любимое радио, предлагаю вам заказать любимую песню. И давайте проведем ее следующим образом. Напишите нам, пожалуйста, в Макс на номер плюс 7-92-72-42-102-8, что вы хотите послушать, и исполним вот самый первый музыкальный заказ. Кто самым первым успеет отправить свое сообщение. Плюс 7-92-72-42-102-8. Жду ваши сообщения именно в мессенджер Макс. Моя

0: моя любимая песня.
1: Дым радио всегда настроен на волну.
2: Итак, я с удовольствием читаю ваши сообщения. Ух ты, какие интересные варианты вы предлагаете. Но мы начнем вот с того самого первого, который отправил Евгений. Евгений попросил арию «Осколок льда». Я такую песню у нас, к сожалению, не нашла. Но что-то из арии я предлагаю, конечно же, послушать. Большое спасибо всем за отправленные сообщения. Так, попросили не пугать снегом. А, дайте нам еще немного понежиться на солнышке. Нет, не будем больше о снеге, Марат, конечно же. Наслаждайтесь, обязательно выходите на прогулку. День сегодня в Казани погожий и довольно-таки теплый, замечательный. Я готовлю уже для вас песню «Арии».

0: Радио. Первое в Казани.
1: Друзья, вы спрашиваете, будет ли розыгрыш билетов на вечеринку рок из 90-х? Это 10 октября, напомню. Да, не пятница, суббота, следующая, еще даже лучше. Будет обязательно. Скоро разыграем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Пришло время разыграть очередные билеты на вечеринку «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на «Рок из 90-х». Доставайте ваши косухи. Готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать, отрываться по полной. 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Устроим конкурсы, разыграем подарки. Приходите в образе самого крутого рокера, потому что вас может ожидать сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе наш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября, это уже на следующей неделе, в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru, 18+. Сейчас прозвучит вопрос. К нему будут предложены варианты ответов. Вам нужно будет выбрать один вариант, отправить нам Макс. Как всегда, на номер 8-92-72-42-102-8. И второй, дальше четвертый и седьмой слушатель, который абсолютно правильно ответит, станет гостем нашей вечеринки «Рок из 90-х». По воспоминаниям Константина Никольского, замечательная песня «Музыкант», она родилась под впечатлением сказки. И вот есть варианты ответов. Какой сказки? Сказки Пушкина, Андерсена или Бажова? Первый вариант — Пушкина сказки, второй — сказки Андерсена или Бажова. Отправляйте либо в виде цифры 1, 2, 3 или напишите. Нам, напомню, только в Макс. Плюс 7-92-72-42-102-8. Жду ваши ответы. Так, посмотрю, что у нас сейчас больше. Ну, по-разному. Кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий присылает. Будет любопытно узнать, во-первых, какой вариант верный, да, об этом сообщим, и кто у нас сегодня выиграет.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Отлично, изучила все ваши сообщения, готова сказать, что правильный ответ у нас скрывался под цифрой 2. Именно фраза из сказки «Соловей» Ганса Христиана Андерсена «Я буду петь тебе о счастливых и несчастных, о добре и зле». Все это тебя окружает, но скрыто от тебя. И автор почти дословно использовал ее в песне, слегка переиначив, и появился так знаменитый рефрен о несчастных и счастливых, о добре и зле, о вечной молодости и святой любви. Итак, я хочу сказать, что у нас есть победители, но 7-го правильного ответа так и не нашлось, поэтому двумя победителями стали наши слушатели, отметила их сообщение сердечками. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Сердечки – это знак того, что вы, вот Рамиль, например, да, Рамиль Василов, мы вас хотим поздравить. Так, и еще один слушатель. Сейчас тоже вас найду и еще отдельно напишу, каким образом вы проходите на «Рок из 90-х» от БИМ-радио. Это, напомню, 10 октября. Рамиль написал: «Юху! Молодцы, ребята! Будем продолжать розыгрыш билетов и будем ждать вас, конечно же, на этом грандиозном мероприятии».
0: Рок из 90-х на БИМ-радио. Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: отдыхай. С БИМ-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
1: Пошути меня, давай!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: В этот погожий денек, во всяком случае, именно такой он сегодня в Казани, день рождения отмечают множество прекрасных людей. Мы вас всех искренне поздравляем. И, конечно же, мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям, которые звучат сегодня в ваш адрес. Принимайте, наслаждайтесь и обязательно все это претворяйте в реальность. Улыбайтесь этому миру, и пусть в ответ он дарит вам все самое прекрасное и замечательное, всю палитру красок, возможностей, прекрасных людей дарит вам рядом, и желанные горизонты, которые обязательно пусть будут достижимы. С днем рождения вас, друзья! Сегодня отмечают день рождения следующие подписчики официальной группы Бимрадио ВКонтакте. Мы хотим поздравить, как всегда, по доброй традиции. Это Сергей Иванов, Авиакос и Гида Плюс. Поздравляем вас, Сергей. Присоединяемся также к поздравлениям в адрес Юризы Земсковой из Казани. С днем рождения мы поздравляем Алию Вафину из Арска, Татьяну Егину, Дениса Симоненко, Дарьяну Кручинину, Инзелю Акзамову с праздником, Любовь Нестеренко с юбилеем, Ильхама Гайфуллина мы хотим тоже поздравить, и Дианочку Мурзаеву тоже, и вместе с ней Эдуарда Ахмадеева, Дмитрия Усихина с днем рождения, Алсу Шафикову, Таттехмедфарм, город Казань, Камиля Закирова с днем рождения, Виталину Романову, Альберта Крючкова, Василия Никишина, Эдика Назарова с 43-летием. Поздравляем. Ди Борисову, Танюшу Моисееву, Ленара Тазеева. Так много сегодня прекрасных людей отмечают свой день рождения. Алсу Якубову и Татьяну Исаеву Козулину мы поздравляем. Алью Зарипову Сайфулину из Нижнекамска, из Казани именинника Айдара Шайхиева мы хотим поздравить. И Фаниля Габдрахманова тоже, Ольгу Гринёву, Нижний Новгород, Макса Мартьянова с 52-летием из города Казани. Оставайтесь такими же прекрасными, невероятными людьми. Пусть все вокруг вас процветает, а в душе всегда живет исключительно радость. С днем рождения, любимая!

0: Да, только хорошее завтра вас ждет, друзья. Заказывайте персональное поздравление в эфире BIM Radio. Например, вы можете зайти на официальный сайт bimradio.ru. Справа увидите такую ярко-оранжевую кнопку «Заказать поздравление». Жмите, заказывайте, радуйте.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Это особая дата для всех тех, кто любит животных. Если у вас есть домашние питомцы, погладьте их, приголубьте, угостите чем-нибудь вкусненьким, поздравьте с их праздником. Ну и, может быть, какой-то ролик посмотрите, очень милый, который вызовет у вас теплые чувства о том, как вот наши прекрасные обитатели флоры и фауны, фауны в данном случае, конечно же, живут, какие у них дела, заботы и развлечения. Кстати, на территории Российской Федерации живет более 1500 видов позвоночных животных, 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 земноводных, 343 вида пресноводных рыб. А в морях, омывающих Россию, встречается около 1500 видов морских рыб.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как Ронинал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
6: Мне, правда, однажды откопали, ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новые исследования доказали, что вечером чай пить нежелательно. Почему? Даже зеленый и белый чай содержат кофеин, поэтому чашечка чая перед сном может мешать засыпанию и ухудшать качество сна. Ну, казалось бы, что такого? Но в чае содержится кофеин, который блокирует действие аденозина, вещества, которое постепенно накапливается в мозге в течение дня и способствует появлению сонливости, которая предшествует уже, в свою очередь, сну. Поэтому нежелательно пить, нежелательно тем более злоупотреблять этим напитком и зеленый чай. А вот что касается травяного чая, вот интересно, можно ли его перед сном? Да, говорят исследователи, можно, если напиток не содержит чайного листа, камелия синенсис, и, соответственно, не содержит значимого количества кофеина. Это ромашка, мята, мелисса. Прекрасная альтернатива обычному черному или зеленому чаю. Вот это как раз очень хороший вариант. Но называть любой травяной напиток снотворным не стоит, потому что эффект у разных растений тоже отличается. Все это очень индивидуально. Вот такое вот новое исследование, которое, возможно, заставит нас задуматься, что же мы пьем перед сном и как это может повлиять на наше засыпание и крепкий ночной сон.
1: Бим-радио.
2: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: На Бим-радио песни Татьяны Куртуковой «Синяя вода». Ну а новый час мы откроем творчеством Maroon 5, которые сегодня сопровождают нас весь этот уикенд.
1: Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: На Бимрадио Авичи 16.13. Если вы сегодня за рулем, может быть, планируете сесть за руль автомобиля, тогда вот, пожалуйста, для вас следующая информация. Дороги в Казани почти свободны. Это 2 балла по 10-бальной шкале. Есть ДТП, которое произошло на съезде с Кировской дамбы в сторону Саид-Галеева в среднем ряду 16 часов 10 минут. Именно во столько появилась данная информация. Крупнейшие пробки: улица Девятаева, улица Татарстан, Пушкина от Казанского речного вокзала до Галактионова. Здесь плотный автомобильный поток протянулся на 3 километра 200 метров. Время проезда составит 11 минут. Улица Парижской коммуны, Университетская от Нариманова до Профсоюзной 10 минут. Декабристов от Пролетарской до Восстания ехать 9 минут. Чуть меньше потратите вы на улице Щапова от Льва Толстого до Пушкина. Скорость потока автомобилей составляет 7 километров в час. И на нашей родной улице Тукая, далее Бурхана Шахиди, сайт Галеева от Софьян до Кремлевской набережной. Ехать придется 8 минут. Удачи в пути.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление.
3: Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
4: Пошути меня, а! Давай!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: Люби. С Бимрадио.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября. Уже на следующей неделе в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, танцевать и создавать ту самую атмосферу и драйв. Искусственный интеллект такие тексты и такую музыку создать просто не способен. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы и подарки для самых активных. За лучший рок-образ подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, друзья, поговорим о погоде, которая может нам преподнести сюрпризы, да, потому что осень уже вступает в свои права. Завтра в Казани и на территории республики облачно с прояснениями. Грядущей ночью местами могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем обойдется без существенных осадков, при этом подует северо-западный ветер. Скорость его составит 6-11 метров в секунду, местами порывами до 16 метров в секунду. В Казани температура воздуха составит плюс 8, плюс 10. В Нурлате это от 7 до 11 градусов, тоже со знаком плюс. В Бугульме, Лениногорске и Ознакаево, в Альметьевске плюс 7, плюс 9. Градусов. Ну а в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге прогнозируют завтра в понедельник от 6 до 10 градусов тепла.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Как прогнать кабана, если вдруг животное появилось к вам вот нежданно-негаданно, прямо вот во двор? Действенный пример показал охранник, который в Иннополисе заметил во дворе жилого дома кабана. Животное разгуливало по тротуару, и мужчина в форме сотрудника охраны организации прогнал зверя, имитируя гавканье. Вот так. Такой молодец, находчивый человек. Ну, а кабан, наверное, был немало изумлен, поэтому поспешил ретироваться все-таки.

Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.

0: На Бимрадио звучит Бон Джови. С Ленаром Сиразовым мы тут в студии. Можно, кстати, Ленар, включить фонарики, да, на телефонах, потому что у нас
1: темновато немножко.
0: Темно, красиво, романтично. Вот, и Бон Джови уже завершает, в общем-то, свое выступление на Бимрадио. А вы продолжаете.
1: Да, вот
0: Ленар.
1: У вас Бон Джови завершает вашу программу. А я говорю бонжорно всем тем, кто будет вместе со мной в ближайшие 4 часа. Так что, друзья, согреваемся эмоционально, даже несмотря на то, что на улице холодновато, но солнышко есть.
0: Солнышко есть, в эфире Бимрадзе тоже солнышко появилось.
1: Ой, ну хватит вам, продолжайте,
0: сейчас,
1: Елена,
0: сейчас ваши слушатели, ваши любимые, продолжат, окутают вас комплиментами. Спасибо большое. Всем доброго вечера, приятного отдыха, ну и продуктивной недели. Пусть все запланированное обязательно будет исполнено с хорошим настроением и с улыбкой на лице.
2: Уикенд на Бимрадио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что ж, друзья, всем привет, всем отличного вечера, с вами я, Ленар Сиразов. Настроение хорошее, настроение какое-то, знаете, такое человое, спокойное, очень расслабленное. Поэтому вам также желаю такого же настроения, все-таки воскресенье. То самое время, когда нужно расслабиться после тяжелой трудовой недели. Ну и, конечно же, в ожидании совершенно новой трудовой недели. Ну ладно, пока что не будем о грустном. Да, друзья мои, всем желаю, чтобы вот все те планы, которые вы наметили на воскресенье, чтобы они обязательно сбылись. Согласитесь, мне кажется, у каждого человека есть такое, что, мол, вот в воскресенье я вот сделаю вот это, я там съезжу по грибы, я буду учиться играть на гитаре, я буду больше времени проводить с детьми. Вот я надеюсь, что вот все эти планы у вас, конечно же, обязательно сбудутся, вы их обязательно реализуете. Вот, кстати, уже приветы мне тоже пишут. Бабай написала, сразу треугольниками запахло. А нет, бабай, сегодня без треугольников. Вообще, кстати, в последнее время без треугольников худеть надо. Но пока, к сожалению, вообще никак не получается. Знал бы я лет 15 назад, когда мне было 20 лет, что вот у меня будут похожие слова. Удивился бы. Александр Арапов написал, добрый вечер, Ленар, отличного эфира. Александр, спасибо большое, вам тоже отличного вечера. Возможно, отличного эфира, может, у вас там какое-то свое радио, да, то есть можно быть радиоведущим даже для своих родных, близких, рассказывая им какие-то анекдоты, события прошедшего дня. Ну и для того, чтобы задать соответствующий вот как раз-таки, пульс для такого расслабленного настроения, я решил выбрать стилистику прогрессива хаоса и, как говорится, DJ Avicii, ваш выход.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья. С вами я, Ленар Сиразов. И, кстати, я заметил, что одно такое интересное сообщение пришло. Вот тут было написано. Ну-ка, всех таксистов в Казани с праздником, с днем водителя такси. Написал Александр Араб. Я такой, а вроде бы же 22 марта, да? Но тут, оказывается, вот, по крайней мере, Яндекс.Такси, я так понимаю, да, поздравляет с днем водителя такси. Так что, наши дорогие водители такси, всех вас вашим профессиональным праздником, без вас никак. С вами, знаете, вот бывают же такие моменты, машина сломана, например, да, на ремонте, либо, не знаю, куда-то далеко уехал, либо куда-то уехал, и ты не имеешь права садиться за руль. Вот именно благодаря вам, да, вашей выручке, мы можем добраться до пункта назначения. Поэтому, друзья мои, подтвердите, пожалуйста, что сегодня именно такой праздник, и в любом случае, давайте, да, даже если это не так, ну, вдруг так окажется, я, конечно же, вас всех поздравляю. Я знаю, что очень много ребят, таксистов, и девушек-таксистов нас слушают, что очень приятно. Вот даже недавно, знаете, сел, в общем, в такси, меня везет человек, и, в общем, я у него спрашиваю, я говорю, можете поставить, пожалуйста, Бим-радио? Он такой, да-да, конечно. Я, говорит, обычно ставлю как раз-таки Бим-радио, просто не разрешают ставить радио именно вот по правилам такси, вот, а нужно ставить просто музыку вот для клиентов, да, для заказчиков. Вот, и я у него такой стал спрашивать, я говорю, ой, что вы думаете про Бим-радио, вам нравится? Он такой, да, нравится, говорит, такие, говорит, прикольные ведущие, там сразу Махмуда Аракаева вспомнил, да, он говорит, ой, говорит, еще, кстати, говорит, новые ребята пришли, кстати, говорит, вот там, говорит, три голоса, и, говорит, у них голоса даже как-то похожи, я, говорит, даже их путаю, я говорю, случайно, это не Ленар Сиразов, Альберт Ботанин и Игорь Никитин, он говорит, наверное, да, это они, просто почему так сказал, потому что бывает часто спрашивают, мол, там, Альберт, привет, а на самом деле за пультом оказываюсь я. Наверное, и у Игоря тоже такое бывало. У Альберта не знаю точно, но, наверное, тоже такая ситуация была. Так что спасибо, дорогие граждане, товарищи, таксисты, что вы нас слушаете. Спасибо за то, что вы делаете. Вот, я желаю вам всех, всем, конечно же, желаю хороших, благодарных и культурных клиентов, которые всегда, знаете, именно двери не хлопают, прям, знаете, так, что вся машина дребезжит, да, такие, которые вас уважают, уважают вашу работу, вот знаете, что вот мы адекватные, хорошие клиенты, мы вас тоже очень любим, уважаем, дай бог вам побольше денег, и, конечно же, я желаю вам легкого пути в любом вашем начинании, а любое ваше начинание — это поездка по заказу ваших клиентов, вот так, интересно, по-моему, сказал, поэтому поздравляю всех с днем такси. Братья, ребятушки, будьте счастливы.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Ну и, конечно же, вот такая прекрасная песня для наших таксистов. С днем, вашим профессиональным днем, ребятушки, девчонки, поздравляю вас.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Кстати, наш слушатель Бабай написал: всем по треугольнику. Да, всем приятного аппетита, если у кого-то в руках сейчас треугольник. Александр Арапов написал: я каждый день по 12 часов слушаю Бим-радио. Александр, напишите, кем вы работаете. Я так понимаю, как раз-таки вот вы в сфере такси, я так понимаю, так ведь? Так что еще раз вас с вашим профессиональным праздником. Идем дальше. Вот Кирюха пишет: о, это, кстати, наш фанат футбола, да. Привет, Ленар, отличного эфира. Я тут глянул календарь игр Рубина до зимней паузы. Будут игры против Динамо, Спартака, Зенита и Краснодара. Как раз все эти команды в чемпионской гонке. И надеюсь, что Рубин все игры сыграет со счетом 1-1, да. Слушайте, ну, Кирюх, вообще, конечно, у нас, знаешь, что недостаток, я считаю, вот в России у футбола, футбольной системы, это то, что вот сейчас у нас, ну, несколько лет назад сравнительно перешли на систему, это получается как осень-весна, ну, просто холодно идти на стадионы болеть, к сожалению. А так хочется, потому что, ну, я вижу, что там представители рекламной службы, да, вот и ивент-службы Рубина очень старается. Всегда вот так, когда бываешь, например, в лифте, смотришь там: о, Рубин, там в перерыве там будет выступать такой гость, такой, и всегда очень интересные артисты. А вот Александр Араб, кстати, написал: 10-й год уже в такси. Так что поздравляю еще раз с таким профессиональным праздником. Но давайте посмотрим, какие еще праздники у нас есть в мире. Я знаю, что Елена Медова вам рассказывала про Всемирный день животных. Я думаю, она рассказала все. Давайте я еще добавлю: день работника электронной промышленности в России сегодня. Так что всех причастных я поздравляю. День космических войск России также происходит именно сегодня, отмечается сегодня. День гражданской обороны России. Вот это не про группу, между прочим, гражданская оборона, а про очень-очень серьезных людей, про серьезную структуру. Сегодня, кстати, день учителя в Беларуси. Кстати, догадайтесь, завтра какой будет праздник? День учителя в России. Кстати, завтра, получается, этот день приходится на понедельник. Так что, ученики, приходите, я не знаю, там с вкусняшками, шоколадками, просто обрадуйте своих учителей. День булочек с корицей в Швеции. Каннельбуленсдаг. Вот, в общем, такой праздник интересный в Швеции. Да, как однажды сказал Карлсон: а мы, знаете, точнее, а мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Не знаю, это он сказал, не он, но, по крайней мере, точно из мультфильма Карлсон вернулся. День Сварога — это праздник славян, между прочим, праздник небесного кузнеца Сварога. Ух ты, вот такое я, кстати, не знал. Праздник урожая в Германии также у

0: нас отмечается, ну, у нас отмечается в мире, конечно же, я имею в виду. Ну и сегодня, друзья мои, если уж мы сказали про такой праздник, как, вот я еще раз ищу его название, да, День космических войск России, то сегодня вообще, с точки зрения Организации Объединенных Наций, отмечается такой праздник, да, как Всемирная неделя космоса, да, то есть он начинается с сегодняшнего дня по 10 октября, это будет, друзья, у нас Всемирная неделя космоса. Также сегодня в России отмечается Всероссийский день ходьбы, и самый вкусный праздник, точнее, два самых вкусных праздника отмечаются, это в Финляндии фестиваль сельди, да, кто сейчас кушает селедочку, да, приятного аппетита. Да, мне кажется, это в России, да, должны отмечать такой праздник, потому что у нас без селедки не обходится ни одно такое русское, российское застолье. И фестиваль винограда в Марино, не в Марино, это не рядом с Москвой, в Марино происходит. Так что, куда-нибудь сейчас бы съездить, я не знаю, в Финляндию, либо в Марино, и было бы все очень хорошо. Ладно, друзья, вот такие у нас интересные праздники, так что всех причастных от всей души поздравляем. Поздравляем я и Бим Радио.
1: Прогноз погоды на Бим Радио.
0: Ну а прямо сейчас давайте мы с вами поговорим про погоду. Сразу вспоминается поговорочка, что у природы нет плохой погоды. Но, знаете, октябрь, мне кажется, это самое лучшее подтверждение того, что это неправда. Хотя сегодня солнышко, но прям холодновато. Итак, давайте посмотрим, да, что у нас сегодня 4 октября осталось. Ночью, кстати, будет плюс 3 градуса, будет ощущаться как минус 2. Вот в этот момент я жалею, что на мне только футболка и куртка кожаная. Вот и все. Давайте посмотрим завтра, 5 октября, в понедельник, днем плюс 8 градусов тепла, ночью плюс 2 градуса тепла. Будет ясно, да, то есть солнышко днем, вечером луна, наслаждаемся красивыми видами. Во вторник, 6 октября, уже не так радужно, да, температура днем такие же, 8 градусов тепла, переменная облачность, солнышко периодически будет выходить, но с такой, так скажем, неохотой, да. Ну, а ночью, кстати, температура будет плюс 8 градусов тепла. Удивительно, что ночью и днем такая же температура, но ночью будет дождь. Вот это будет холодрыга, да. Так что ночью, пожалуйста, со вторника на среду не гуляйте. Зато в среду, друзья мои, 7 октября, утром будет дождь, днем плюс 14 градусов тепла, солнышко, а ночью плюс 8 градусов тепла. Ну и давайте посмотрим, что вообще у нас будет, ну, примерно в конце недели. Переменная облачность, плюс 12, плюс 15 градусов тепла. Днем, кстати, в воскресенье даже будет солнышко. Так что пока не все так грустно, а вот с 12 октября я смотрю, что там уже у нас, как сказала бы, пропела бы Марина Хлебникова, помните такую певицу? Я не знаю, почему я ее запомнил. Дожди, там какие-то дожди. В общем, будут дожди. Ну, а будущая неделя будет сравнительно прекрасной.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

Но специально для вас хорошая новость, друзья мои. Совсем скоро мы сыграем с вами в игру «Рок из 90-х». Буквально через 10 минут. Так что будьте готовы, телефоны пусть будут рядом.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
5: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
6: Рок из 90-х на Бим Радио.
7: О, хороший такой гитарный бит. Прям, ну хорошо, ну прям на душе хорошо становится. Друзья, всем еще раз привет, да, с кем еще мы не успели поздороваться. Эта программа называется «Рок из 90-х». И я думаю, что вы прекрасно понимаете, почему мы проводим эту программу. Ну, кроме такой, так скажем, просветительской функции, есть еще приятные бонусы, да, этой программы. И прямо сейчас, конечно же, о них расскажу. Вначале я всех вас попрошу приготовить ваш телефон. Возьмите в руки телефон. Ага, вот взяли. Запишите наш номер. Плюс 7 92 72 42 102,8. Плюс 7 92 72 42 102,8. Ага. Найдите нас в Максе. Да, вот прям заходите в Макс. Для чего это, друзья, понадобится? Я задам вам вопрос из темы как раз-таки рок-направление. Вот ваша задача будет ответить. Вот давайте сегодня не два билета, как я обычно разыгрываю, а три билета. То есть первый ответ получается. Так, сегодня у нас какое число? У нас сегодня 4 октября. Давайте вот первый, второй и четвертый. Объясню почему. Первый, ну понятное дело, что он первый, он красавчик. 2 числа был день рождения моего папы. Вот, давайте так сделаем, да, привяжем. Вот, и четвертый — это сегодняшнее число. Первый, второй и четвертый правильные ответы. Ну, вначале расскажу вообще, для чего это мы, друзья, вот такую вечеринку. Ой, вечеринку, ой, прям заранее-заранее вам сказал, спалился. Ну, давайте уж, если спалился, то давайте расскажу подробнее. Да, Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Например, косуха, рваные джинсы, бандана — все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ с нас сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио. Как вы думаете, кто это? Конечно же, Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, естественно. Ну и, конечно же, друзья мои, самое время вам задать вопрос. Напоминаю, что первый, второй и четвертый правильные ответы являются выигрышными. И я скажу вам, ну вы красавчики, конечно. Ну как вы так быстро успели? Молодцы. Поэтому давайте прямо сейчас как раз-таки и начнем. Итак, друзья мои, есть такая очень... Давайте так. Есть один очень известный исполнитель, да, в истории русского рока. Вот. У него есть такая песня интересная. Вот. В общем, давайте угадаем, так скажем, продолжение строчки из этой песни. Готовы? Вас не слышно. Да, понятное дело, здесь на радио. Вас не слышно. А вот, кстати, написали, да, говорит, все нормально, говорит, все слышно. Вот. Итак, друзья мои, песня начинается, не начинается, строка из этой песни звучит следующим образом. А я милого узнаю по... И три варианта. По глазам. Второй вариант по улыбке. И третий вариант по походке. Итак, жду, конечно же, ваши ответы. Ох, ответы-то пошли. Итак, задание. Продолжите текст. А я милого узнаю по глазам, по улыбке, по походке. Кстати, моя супруга говорит, Ленар, тебя, говорит, легко по походке, говорит, узнать, как ты двигаешься. Да, говорит, даже наша дочка, говорит, очень так похоже двигается. Ну что же, друзья мои, конечно же, самое время подвести итоги, сказать вообще, какой правильный ответ. А я милого узнаю по походке. Это, конечно же, Гарик Сукачев, невероятно интересный вообще человек, советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, актер кино, актер озвучивания и актер дубляжа, режиссер театра кино, сценарист, телеведущий, вообще уникальный, просто талантливый человек. Ну и давайте посмотрим, кто же у нас выиграл. Давайте посмотрим. Итак, так. Первый у нас получается Руслан. Второе место у нас Рустем. И третье четвертое место Диляра. Дорогие мои, я вас, конечно же, поздравляю. И прямо сейчас я вам обязательно отпишусь. Но прямо сейчас это та самая легендарная песня. Давайте послушаем.

0: радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

0: первые в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800. Выходной с тобой на БИМ-радио.
9: Итак, московское время 18:06, и уже 32, 33, 34 секунды, друзья мои. Что я хочу сказать? Тут Бабай написал, говорит: «Ленар, пошли к нам работать в такси, и у тебя с треугольниками проблем не будет». Бабай, мне уже нет проблем с треугольниками. Трескаю так трескаю, да. Кстати, все большие молодцы, все наши победители большие молодцы, то, что отписались очень оперативно. Все, я обязательно запишу. Пишу. И ждите, конечно же, когда свяжутся с нами. С нами, говорю, Господи, с нами-то свяжутся, с вами, когда свяжутся с БИМ-радио, то есть от нас. Так что ждите, и 10 октября будет эта вечеринка 18+, на правах рекламы. Ну что же я хочу сказать, друзья мои, да, настроение у меня очень хорошее. Кстати, у нас здесь, вот в том самом месте, в той самой обители слов, здесь нас много, стало гораздо-гораздо больше. Кстати, представляете, вот вы с Еленой Медовой недавно попрощались, да? Она тут как туточки, между прочим, да? Ждет, говорит: «Ленар, жду микрофончик от тебя». Да, совсем скоро мы снова ее услышим. И, кстати, это будет очередной выпуск программы «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Будет очень интересно, будет очень душевно. Вы знаете, как я люблю эти душевные разговоры. Вот на той неделе просто очень кайфанул от гостей. И вот сейчас очень, кстати, очень даже приятные гости. Вот, ну что же, давайте сделаем тогда небольшую буквально отбивочку. Да, и все, и после этого начинаем, как говорится, с Богом. И, друзья мои, пульт микрофона я уступаю несравненный, прекрасный, интеллигентный, очень умный. Вот, все эти слова, я думаю, сразу вы понимаете, о ком идет речь, да, конечно же, о Елене Медовой, буквально через 30 секунд. Ждите.
10: Yeah, so right. Let's go now.

0: Подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый вечер, любимые слушатели. В эфире Бимрадио, цикл программ «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани и Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. Сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Наш гость Василий Николаевич Раимов, директор благотворительного фонда «Помощь рядом». Василий Николаевич, приветствуем вас.
2: Добрый вечер.
1: В гостеприимной студии «Бимрадио». Очень рады вас видеть и слышать, конечно же. Первый вопрос будет связан с тем, как вы начали помогать. О переходе от частной помощи к созданию фонда. Мы знаем, что вы помогали фронту с самого начала СВО, но в ноябре 2023 года вы приняли решение создать именно благотворительный фонд. Почему для вас было важно перевести такую вот волонтерскую инициативу на официальные рельсы и сделать ставку на работу с бизнесом? Ну, как позже мы выясним, не только с бизнесом, но и с физическими лицами вы работаете. Вот такой первый вопрос сразу вам я адресую, Василий Николаевич, пожалуйста.
2: Всем добрый вечер. Дело в том, что началось СВО и появилась потребность помогать, и мы помогали, но помощь была чисто такая, денежка собиралась, покупались вещи, покупалось оборудование, отправлялось, и это была такая частная инициатива. Но вот по мере того, как шло время, возникали ситуации, когда выяснялось, что не хватает организационной составляющей для того, чтобы увеличить эту помощь, для того, чтобы сделать ее какой-то адресной, осознанной. И это привело к тому, что появилась такая потребность создания именно фонда. Почему фонда? Фонд открывает очень многие двери. Фонд дает возможность собрать под свои знамена самое главное – организация. Ведь не секрет, что денежка, скажем, бабушек, дедушек или просто патриотически настроенных людей, она не бесконечна. И как бы время непростое, у всех свои нужды, поэтому сложно. И поначалу как бы люди вроде бы инициативно собираются денежка, потом, ну, сложнее и сложнее. Кроме того, маленькие суммы – это много работы, но мало результата. И самое главное – спонсоры, безусловно, это организация, это бизнес.
1: А можно спросить вас о специализации вашего фонда, поскольку она действительно есть? Сначала вы отправляли бойцам многое. Это генераторы, одежду, шины. Но со временем благотворительный фонд «Помощь рядом» сосредоточился исключительно на медицине, от тактической до госпитальной. И как именно вы пришли к пониманию, что именно адресной помощью военным медикам вы будете заниматься?
2: По мере нашей работы мы сравнивали результативность и эффективность нашей помощи. Ну, скажем, кто-то покупает квадрокоптера, ну, это очень дорогая и разовая помощь, долго собирается и быстро заканчивается. А медицина, после нашего анализа, мы поняли, что тот рубль, который собирает наш спонсор, он найдет самое эффективное применение именно в медицине. Медицина дает возможность реализоваться в этой помощи максимально сильно. То есть разворачивается помощь. То есть на наш рубль мы можем спасти чью-то жизнь, чье-то здоровье, вернуть кого-то домой, спасти с того света человека, который почти что потеряли. Это очень-очень важно. Наш рубль становится просто золотым. Это такое звено спасения, и фонд поэтому занялся именно медициной. Это очень эффективная вложение, как бы в кавычках, средств в СВО.
1: А, Василий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот мы видим уникальное сочетание бизнеса и благотворительности, потому что вы являетесь предпринимателем с очень большим стажем. Сколько лет вы в бизнесе?
2: С 95-го года я предприниматель, у меня даже осталось первая печать, я ее не меняю, она со мной вместе уже вот сколько времени, там даже еще нету ИНН, то есть вот та печать, которая просто без ИНН, ИП Раима ВН.
1: И вся работа вашего фонда, она очень тесно вплетена в ваш основной бизнес. То есть вы логистикой занимаетесь, погрузкой, бухгалтерией. И надо отметить, что все это ваши сотрудники делают абсолютно безвозмездно. Зарплаты никто за это не получает. Так скажите, пожалуйста, как вам удалось зажечь этой идеей благотворительности ваших соратников, ваших коллег, ваших партнеров? Как это произошло, объединение вокруг вас?
2: На самом деле все очень просто. Дело в том, что фонд – это тот же бизнес, но бизнес, который не приносит каких-то денег, барышей. Это бизнес основан на какой-то идее. И если, скажем, руководитель фонда дает возможность людям понять, для чего это нужно и что их помощь необходима, в принципе, никаких проблем с коллективом не возникает. Люди с огромным удовольствием помогают. Это не является для них очень большой проблемой, хотя, конечно, для моей бухгалтерии это головная боль. Это отчетность полнейшая, те же самые отчеты, все полностью ведется для того, чтобы фонд существовал, он же официально зарегистрирован в Минюсте, и поэтому все должно быть очень все четко.
1: Да, и сегодня с вами группа поддержки, которая тоже поддерживает вас не только здесь, в студии, но и в вашей благотворительной деятельности. Вот такая у вас мощная опора. Да, у хорошего человека всегда есть вокруг множество единомышленников.
2: Да, Лен, это очень важно. И меня, в принципе, такая как бы группа поддержки есть, слава богу, да. Это и вот у меня и родители покойные, они вот всегда как бы следили за моей работой, да, и радовались, и будучи пенсионерами, они всегда помогали и всегда были на стороне СВО.
1: На стороне добра, хочется сказать.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, в связи вот с тем, что, о чем мы сейчас говорим, следующий вопрос. Вы родились в Казани, вы окончили КАИ по специальности двигателестроения. 10 лет отдали конструкторскому бюро имени Туполева на КАПО и стали предпринимателем. Как помогает вам вот этот огромный и советский инженерный опыт, и предпринимательский опыт в том, что нужно оперативно решать сложнейшие задачи? Потому что тут мы говорим и сбор, и логистика, и отчеты. Как? Я думаю, что помогает, безусловно, но хотелось бы от вас это услышать.
2: Дело в том, что работа в фонде, я еще раз хочу сказать, что это практически тот же самый бизнес, но бизнес, который не дает прибыли, а дает только глубочайшее моральное удовлетворение от этой работы. Но все элементы – это поиск препаратов, это получение заявок, это логистика. Логистика до городов, близких к СВО, дальнейшая логистика. Ведь мы довозим нашу медицину до подразделений. Это обязательное условие. Вся медицина, она отправляется по заявкам бойцов, то есть бойцы, медики присылают нам заявки. Насколько мы можем, мы их обрабатываем в том количестве, в котором нам финансы позволяют. И мы отправляем все сначала в города. Это Луганск, Донецк, это Курск, это Белгород. И потом уже наши друзья, наши волонтеры, они уже довозят непосредственно. Кстати, довозят под... Все знают сейчас, какие условия и опасность для довоза этой медицины. И тем не менее, несмотря на это, они работают. У нас, скажем, в Донецке работает группа «Экипаж Маруся». Это группа, две дамы, Маруся и Наталья. Они приехали, одна с Якутии, другая с Чукотки, сняли дом в Донецке, и там аккумулируется помощь. А они на своей машине довозят их, эту помощь, ее, до ребят, до бойцов. Несмотря на квадрокоптеры, несмотря на опасность, обстрелы и так далее. Вот с такими людьми мы работаем.
1: Я видела в том видео, которое вы мне отправили для ознакомления, да, с работой вашего фонда, по-моему, я видела этих двух замечательных
2: совершенно
1: девушек.
2: Верно. Вы экипаж
1: знаете,
2: Маруся.
1: Экипаж Маруся. Вот это видео вызвало слезы на глазах. Я увидела, что это женщины. Женщины, да. Хрупкие
2: это
1: женщины.
2: Хрупкие женщины,
1: да.
2: Очень хорошие. И они у них у всех семьи. Их семьи отпустили сюда. И они приехали с другой стороны, нашей огромной страны необъятной. И тем не менее, они здесь. И они ребятам помогают. И вот этот экипаж Маруся, он настолько, его знает очень-очень много бойцов. Это практически, ну, наши такие, я не знаю, ангелы.
1: Да, здоровья девушкам, отличного настроения. Мне понравилось, как они сказали, работаем. Это такая мощная сила на таких хрупких плечах. И действительно...
2: Да, несмотря на тяжелые, как бы, условия и быта, и тяжелые условия, в принципе, работы, они всегда оптимисты, и, в принципе, наш фонд, он тоже оптимист. И у нас, когда бойцы присылают нам обратную связь, когда они нам присылают видео с благодарностями, я всегда прошу, ребят, если есть возможность, пожалуйста, дайте обратную связь, потому что это очень важно, потому что мы одно целое. Вы на фронте, мы в тылу, и мы делаем одно дело. Поэтому... Вот эта вот обратная связь, она позволяет как бы показать, что мы едины.
1: Да, единство, и с другой стороны, благотворители видят сразу, да, что помощь адресная она достигла, собственно, да, место назначения. И, конечно же, мы все люди, мы хотим видеть плоды своего труда. А что вы чувствуете, когда получаете эти видеоотчеты с передовой, и вам говорят... Уважаемый Василий Николаевич, ваша помощь бесценна. Спасибо вам и вашему благотворительному фонду, вашим помощникам, коллегам. Что вы чувствуете? Насколько это вдохновляет вас?
2: Вы знаете, на самом деле, даже если бы не было вот этой обратной связи, мы бы все равно помогали. Просто это внутренняя потребность. Но то, что вот это есть обратная связь, она нам просто дает крылья. И мы просто стремимся больше и больше помочь. Я хочу сказать, что вот за то время, пока фонд работает, вот просто чтобы понять, какой объем, у нас более 5000 жгутов мы отправили на фронт. Каждый жгут – это спасенная, потенциально спасенная жизнь. У нас огромное количество обезболивающих. То есть в первую очередь это обезболивающие. Потом антибиотики. Все прекрасно знают, что вот сейчас вот осень, да, и многие болеют, кашляют, а люди в блиндажах и в тяжелых, суровых условиях. И тем не менее, это чьи-то дети, это чьи-то родители, да, это такие же люди, как и мы. И мы это чувствуем. И мы обязаны, чувствуем обязанными им помочь, чтобы они пришли как можно более здоровыми, живыми по возможности, да, и самое главное, здоровыми. Потому что СВО – это не только борьба с автоматами, это именно борьба еще за состояние здоровья бойцов. Это вот с нас.
1: Да. И еще такой вопрос. Вы можете поделиться каким-то трогательным эпизодом, который вот случился во время работы вашего благотворительного фонда?
2: Совсем недавно мы передавали бойцам, бойцы молодые, только зашли, значит, в зону боевых действий, были до этого на слаживании, и по запросу мы где-то около... ориентировочно 100 тысяч медицины им собрали. И у нас вся медицина оформляется актом приема-передачи. То есть мы взяли за рубль, отдали за рубль. И нам эти бумаги нужны только для отчета в Минюсте. А ребята, когда увидели эти суммы, сначала была пауза, потом мне ребята пишут: «Василий Николаевич, вы не беспокойтесь, мы обязательно это все деньги отдадим. Вот сейчас будут боевые, мы из боевых отдадим».
1: Вы прочитали эти слова. Да. У вас, наверное, слезы просто
2: да,
1: в глазах появились.
2: Это просто что-то. Да? Да. Угу. Вот. Я говорю, миленькие. Как? Угу.
1: Да,
2: никаких чувств. Да, чувства такие, да. Угу. Ну, какие могут быть деньги? Какие деньги? Ну, ребята, вот. Ну, сейчас помогаем нормально, все хорошо.
1: И в завершении нашего рассказа вы могли бы обратиться к вашим коллегам-предпринимателям, потому что подавляющее большинство благотворителей вашего фонда – это малый и средний бизнес, да, да, и да, да, это да. Очень большая география, это Казань, Москва, Саратов и другие города. А что бы вы сказали тем предпринимателям, которые сомневаются или не знают, как правильно выстроить помощь фронту? С чего начать?
2: Во-первых, я хотел бы сказать огромное спасибо тем организациям, которые уже помогают. И эта помощь, несмотря на сложности в бизнесе, на сложности в быту, там что-то вот не получается, как могут помогать. Сначала одна фирма, у нее что-то пошло, и с деньгами полегче они помогают. Потом не получается, другая фирма. И так мы живем, мы все равно держимся, стараемся помочь тем, кто хочет помогать. Пожалуйста, помогайте, это самое главное. А формы – это уже второе. Но при желании, если кто-то хочет помочь, в том числе и фонду, фонд всегда открыт, наши двери открыты для любых организаций, да? Чем фонд может быть и привлекателен? Абсолютная прозрачность, абсолютная честность. Мы никаких барышей, ничего не имеем. Наша основная цель – это помощь военным медикам, помощь бойцам. Другой цели у фонда нет. И любая копеечка, любой рубль, который заходит на фонд, он полностью подотчетен. Мы всегда отчитываемся. У нас свой телеграм-канал, и в этом телеграм-канале мы всегда показываем наши затраты, что мы приобретаем, куда они идут. Это очень важно.
1: И, насколько я знаю, в МАКСе тоже можно к вам присоединиться.
2: Да, да, да? Можно присоединиться, МАКС, по приглашению.
1: По приглашению. Василий Николаевич Раимов сегодня в студии БИМ-радио. Директор благотворительного фонда «Помощь рядом». Да, браво, аплодисменты. Вот так сильные мужчины со слезами на глазах рассказывают о том, что они делают от самого сердца. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Благодарим вас за помощь. Спасибо за этот эфир.
0: Подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Было хорошо. Стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Друзья, ну что, надеюсь, меня, конечно же, вы не потеряли. У нас тут очень такой был и продолжается очень интересный разговор с нашими гостями, которых вот вы буквально еще минут 10 назад слышали. Конечно, такие прям интересные, животрепещущие истории. Спасибо, конечно, нашим гостям. Да, ну, друзья мои, если уж мы должны говорить о природе, так давайте прямо сейчас о ней мы и поговорим. Давайте обсудим ситуацию на территории Республики Татарстан. То есть, если мы до этого больше говорили как раз-таки про то, что у нас должно происходить на территории города Казани, так давайте поговорим о том, что будет у нас в Республике на ближайшие сутки, получается, на ближайшие 24 часа. Итак, сегодня ночью и завтра днем до вечера, друзья, это у нас облачно с прояснениями ночью. Нет плохой погоды. Вот сейчас. Так, вот я не успел, по-моему, но чуть позже продолжу.
1: Социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
0: Да, продолжаем, конечно же, друзья, продолжаем. Давайте расскажу. В общем, ближайшие сутки, ближайшие 24 часа облачно с прояснениями. Это я говорю про территорию Республики Татарстан. Ночью местами небольшие осадки, видим мокрого снега. Чуть было не сказал морского снега. Ну, конечно. И, возможно, кстати, небольшие осадки в виде дождя. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью, представляете, минус 3, плюс 2. Так что будьте готовы к этим холодам. Максимальная температура воздуха днем плюс 6, плюс 11. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Так что стоит уже, мне кажется, обращаться в студии, как говорится, студия, да? В общем, шиномонтаж. Так, друзья, нужно обращаться. Так, ну и давайте посмотрим, да, у нас что в разных частях нашей любимой республики. Опастово, Буинск, Тетюши, Дрожжаное, Камское Устье. Сегодня ночью минус 3, плюс 1. Завтра днем плюс 8, плюс 11 градусов тепла. Переменная облачность. Дальше давайте посмотрим. Северная часть Татарстана, центральная часть Татарстана. И здесь у нас как раз-таки город Казань, Арск, Богатые Сабы, Кукмар, Алаишево, Рыбная Слобода и, конечно же, Зеленодольск с Мамадышем. Ночью плюс один, точнее минус один, плюс один. Днем прогреется до плюс 8, плюс 10 градусов тепла. Давайте переместимся немножко южнее. Итак, Чистополь, Болгар, Аксубаево, Базарные Матаки, Нурлат, такие мишарские наши края. Ночью минус 2, плюс 1, так, то есть так прохладненько, да. Ну и, конечно же, днем все прогреется до плюс 7, плюс 11 градусов тепла. Идем дальше. Заинск, Каметьевск, Джалиль, Азнакаево, Бугульма, Лениногорск, Бавлы, юго-запад нашей республики. Сегодня ночью минус 1, плюс 1. Завтра днем прогреется до плюс 7, плюс 9 градусов тепла. Здесь также переменная облачность. Солнышко периодически будет появляться. Но и дожди вроде небольшие также обещают. Ну и, конечно же, набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделинск, Менделеевск и прочие города, в том числе и Агрыз. Ночью сегодня минус 1, плюс 2, а днем плюс 6, плюс 10 градусов тепла. Вот такая погода у нас намечается на ближайшие 24 часа. Я надеюсь, что все-таки будет немножко теплее. Такова моя надежда.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжается, конечно же, эфир любимого радио, но вообще этот эфир никогда не останавливается. Альбина Смирнова написала: «Добрый вечер, Ленар, хорошего эфира вам. Спасибо большое, Альбина. Бигзур Рахмет, как говорится, за такие теплые пожелания». Эфир, кстати, у нас идет прям очень-очень хорошо. Люди у нас пишут хорошие, кстати, намек и про вас, между прочим, Альбина, да? Альбина, Альбинушка. Вот, кстати, я, конечно, не успел прочитать это сообщение. Так, вот сейчас бы найти это сообщение. Но нет, в общем, Димка написал, да, это еще, конечно, это было примерно час назад. Добрый вечер, я диспетчер, и он нам отправил просто чудеснейшие виды возле Казанского Кремля. Это значит, знаете, такое сочетание. Ванильно-синего неба, просто красота. Я написал: вау, да, друзья. Кто находится прямо сейчас около Кремля, скажите, как вообще это и есть или нет, или уже кромешная темнота? Наверное, уже кромешная темнота. Все-таки, знаете, в Казани солнышко очень-очень быстро заходит за горизонт. Вот недавно было в Москве, да, ну сколько, где-то, наверное, полторы-две недели назад. И вот прям там хорошо было, вольготно. Знаете почему? Потому что вроде бы 8 часов, а вот только-только как-то вечереет, да, смеркается. Мне это, конечно, очень-очень понравилось. Так, ну что вам еще интересного рассказать? Я тут посмотрел по новостям, оказывается, да, что дом у океана в Японии можно купить дешевле, чем квартиру в Казани. Вы представляете, дом у океана в Японии? Японии, да? Да ты моя! И это все, конечно, будет дешевле, чем в Казани. Например, за дом в префектуре Вакаяма площадью 330 квадратов нужно отдать всего лишь 5,7 миллионов рублей. Это у нас как студия, наверное, столько стоит, да? Ну, такого среднего сегмента. Я вот смотрю фотографии, тут прямо и пальмы, и голубое небо, и прям, ну, красота, красота, красота. Ну, наверное, еще, знаете, в чем дело? Вот если в самой Японии, имеется в виду в городах Японии, жилье очень-очень дорогое с точки зрения на квадратный метр. Вы, наверное, об этом слышали, что в Японии вообще одно из самых дорогих недвижимостей в мире, да? Вот, ну, а почему здесь-то так сравнительно дешевле дом у океана? Просто многие переезжают из маленьких городов, из маленьких поселков вот в такие большие города, такие как, например, супергород Токио. Вот, и, соответственно, как-то нужно продавать эти дома. Вот, к сожалению, я не могу пока купить этот дом, к сожалению, но я бы купил. Еще незнание просто законов Японии тоже этому мешает. Но и надо учитывать тот момент, что если даже вы хотите дом у океана в Японии, там такая непростая сейсмическая обстановка. Я надеюсь, что я все это правильно выговорил. Да, часто бывают землетрясения, цунами и прочие-прочие такие природные катаклизмы. Так что тоже это надо учитывать. Но я вам скажу, что у меня появилась новая мечта. Да, я хочу домик в Японии. Раньше говорили, как хорошо иметь домик в деревне, а я скажу сейчас по-другому. Как же хорошо иметь домик на берегу океана в Японии.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Звездная пауза. Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, друзья мои, конечно же, продолжаем. С вами я, Ленар Серазов, и я вам такую песню приготовил. Да, такая, знаете, с какими-то нотками ностальгии. Да, прям так и хочется сказать. Ну почему? Ну скажи мне, почему? Это так, небольшая отсылка к названию песни. Да, друзья мои. Ну и, конечно же, стоит, мне кажется, напомнить о том, что совсем скоро, через минут примерно 50-55, начнется программа «Привет-привет». Вы сами знаете прекрасно, как участвовать в этой программе. У нас есть, конечно же, номер Макса и нашего телеграмма +7 92 72 42 102 и 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио и официальный сайт bimradio.ru. Вот это наш единственный официальный сайт. Так что и там есть самые разные возможности отправить ваши приветы. Так что обязательно воспользуйтесь этой возможностью, да, почему, как говорится, и нет. Человеку приятно, приятно, да, представляете, там вся Казань услышит, что там привет, мои зайчики, которые я люблю, которые я обожаю и так далее. Вот, мне кажется, будет очень-очень даже... приятно. Ну что же, я смотрю, какую-нибудь интересную новость хочется вам прочитать, да. Так, ну вот, например, да, министр образования Франции. Нам интересно, нам это неинтересно. Журналист высмеял Мерца. Нам это интересно, нам это, конечно же, неинтересно. А что нам может быть интересно? Давайте вот посмотрим, да. Так, вот я смотрю, а вот что интересно, это касаемо погоды. 5 октября, то бишь завтра, в Татарстане прогнозируют ветер с порывами до 15-16 метров в секунду, представляете? Это может быть уже завтра. Я сегодня, кстати, уже почувствовал какой-то порывистый ветер, когда шел, так скажем, к себе, да, к своей машине, точнее. Я такой думаю, господи, зачем я не надел шапку? Мама всегда говорила, холодно, надевай шапку. Вот, так что, знаете, об этом вот как раз-таки сегодня мы тоже разговаривали о прогнозе погоды, но вот такие новости нам не сообщали. Так что одевайтесь как можно теплее, вот, и вообще согревайтесь обнимашками, вот, согревайтесь обнимашками, друзья мои, и вам и физически становится теплее, а вообще с точки зрения психологии. И это, кстати, между прочим, официально установлено, что если человеку давать, ну, где-то 7-8 обнимашек в день, то он обязательно станет счастливее. Но мне кажется, здесь есть важное условие, чтобы это был не какой-то там чужой человек неприятный, а чтобы свой родной, любимый, представляете? Ну, или для мужчины какая-то красивая, эффектная девушка, или наоборот, для девушки какой-то такой интересный, сильный мужчина. Так что обнимайтесь, дамы и господа, обнимайтесь. Это, кстати, вот про эту песню я говорил, друзья мои, да, вот что-то захотелось вот этого. Очень знакомо, согласитесь. Этот трек называется «Tell me why», скажи мне, почему?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, кстати, у кого-то же сегодня день рождения, да? Так что всех тех, у кого сегодня такой праздник, мы, конечно же, поздравляем вас с этим знаменательным событием, да? Признавайте, сколько вам лет. Не знаю, там 14, 18, 25, 37, 47, 56 или вообще там 83, да? Будет очень, конечно же, интересно узнать про вас. Я вот, кстати, посмотрел, у кого вы в этот день как раз-таки день рождения. Так, давайте начнем из известных, так скажем, да, вот Дакота Джонсон, это вот американская актриса и модель, которая получила мировую известность по серии фильмов «50 оттенков серого». Смотрели, признавайтесь, вот я не смотрел, кстати. Так, далее мы идем, да, Сьюзан Сарандон, я надеюсь, ее фамилию правильно прочитал, американская актриса, обладательница премии «Оскар». Снимался, так, в частности, в такие фильмы, как «Тельма и Луиза», «Мертвец идет». Лив Шрайбер, американский актер, режиссер, продюсер. Рэй Донован, «Люди Икс», «Начало», «Росомаха». Это вот, кстати, вот в этом всем он снимался. Ну, из актеров, ну, кто мне нравится, у кого сегодня день рождения, это Кристоф Вальц. Да, представляете, ему исполняется 70 лет. Это австрийский актер, двукратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Бесславные нехорошие люди», да, я не буду это в прямом эфире говорить, и, конечно же, «Джанго освобожденный». Но вот, кстати, в «Бесславных нехороших людях» он так сыграл, конечно, но вот такого подонка сыграл, просто он не сыграл, он прожил, да. Так, дальше давайте посмотрим еще. Чарльтон Хестон, американский актер, лауреат «Оскара», исполнитель главных ролей в голливудских блокбастерах «Бен-Гур» и «Планета обезьян». У меня уже, ей-богу, язык заплетается, говоря с вами. Так, давайте из деятелей искусства и литературы. Рембрандт ван Рейн, знаменитый голландский художник, вы его должны знать, да? Жан Потье, французский поэт, революционер и, кстати, автор текста всемирно известного гимна «Интернационал». Вот, кстати, это такой уже интересный человек. Из ученых и исторических деятелей Виталий Гинзбург, это, кстати, советский и российский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике. Представляете, он получил эту премию 87 лет, а мы же говорим, что все уже 37 лет, жизнь закончена и так далее. Сегодня, кстати, в этот день родился также Рихард Зорге. У нас в Казани есть большая такая улица с названием, может, кто-то не знал, а это легендарный советский разведчик времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Кстати, он по его наводкам, по его информации, он как раз таки сообщал Сталину, что вот планируется нападение Германии, да, но Сталин не поверил в это. Далее, 19-й президент США Раттерфорд Хейс. Такого первый раз слышу, но, наверное, правил он недолго. Людовик X Сварливый жил когда-то, где-то 8 веков назад, король Франции из династии Капетингов. Представляете, вот настолько надо бурагозить в своей жизни, настолько нужно всем надоесть, да, что тебя запоминают как Людовик X Сварливый. Угу. Надеюсь, нас такими не запомнят. Ну и, конечно же, ученый средневековый, восточный, причем персидский ученый, энциклопедист и мыслитель Аль-Бируни. Кстати, очень такая важная величина в сфере науки. Вот, так что вот эти люди родились 4 октября, неважно какого года, напишите и про ваших близких, которые родились в этот день. Кстати, у нас совсем скоро, примерно через полчаса, стартует программа «Привет-привет», и вы персонально сможете их поздравить. Так что обязательно воспользуйтесь возможностью.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья мои, наши любимые слушатели, мы, конечно же, продолжаем. Впереди наша рубрика, которая называется «Память поколений». И это история про наших татарстанских ребят. И давайте прямо сейчас мы эту рубрику и послушаем.
0: «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: «Три танкиста». Рассказ об экипаже, совершившем невозможное. Земля Татарстана испокон веков растила настоящих защитников Отечества. Именно здесь родились два героя, два верных товарища. Командир экипажа гвардии старший лейтенант Дамир Исламов родился в 1996 году в Лениногорске. Светлый, добрый, целеустремленный, волевой парень с отличием окончил легендарное Казанское высшее танковое командное училище. Он рос как настоящий офицер, впитывал традиции великих советских полководцев, учился быть лидером, за которым бесстрашно пойдут подчиненные. Его верным щитом и мечом стал гвардии-ефрейтор Дамир Гелимханов. Он родился в Казани в 1999 году. По характеру добросердечный и ответственный. Дамир с детских лет вел себя как мужчина. Окончив колледж, он прошел срочную службу и принял осознанное решение посвятить себя защите Родины. Перешел на контрактную службу. Напряженные тренировки, бесконечные выезды на полигоны, доведенные до автоматизма управления сложным вооружением. Так ковался характер героя. В составе Южного военного округа судьба свела татарстанских ребят с парнем из Амурской области, гвардии рядовым старшим механиком-водителем Иваном Цывуном. Примечательно, что Ивана назвали в честь деда-фронтовика, который в Великую Отечественную тоже воевал в танковых войсках. 7 марта 2022 года два Дамира и Иван, славный экипаж танка в составе бронегруппы, пошел на штурм мощного укрепрайона противника у города Золотое в Луганской Народной Республике. Экипаж Исламова действовал решительно. Прицельным огнем наводчика, оператора Дамира Гелимханова, была уничтожена долговременная огневая точка и живая сила врага. Во время атаки боевую машину подожгли зажигательной смесью. Но парни вышли из-под обстрела, быстро сбили пламя и мгновенно вернулись на рубеж атаки. И здесь, прямо на них из засады, выкатились 5 танков противника. 1 против 5. Командир Дамир Исламов отдавал четкие приказы. Иван Цивун искусно маневрировал, а Дамир Гелимханов бил без промаха. Один за другим 4 вражеских танка были превращены в горящие факелы. Но 5-й танк противника успел нанести по нашей машине прямой роковой удар. Экипаж до последнего мгновения выполнял свой долг. За этот беспримерный подвиг командиру Дамиру Исламову, наводчику-оператору Дамиру Гелимханову и механику-водителю Ивану Цывуну посмертно присвоены высшие звания героев Российской Федерации. Слава героям Отечества и вечная им память. Рассказ о подвиге ребят вошел в учебник по истории для 11 класса, а главное, навсегда останется в сердцах людей

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Осень на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Друзья мои, конечно же, продолжаем. У нас до программы «Привет, приветов» остается совсем немного. Вижу, кстати, что отправляете ваши приветы. Напоминаю, как это можно сделать. Номер нашего Телеграма и номер нашего Макса одинаковый. Плюс 7 92 72 42 102 8. Обязательно пишите также через наше приложение. Уже начали писать. И кроме того, у нас есть официальный сайт bimradio.ru. Там также есть уникальная возможность поздравить ваших друзей, родных, близких, сослуживцев, всех-всех-всех-всех с их праздником. Либо просто передать привет, поднять настроение. Вот, так что знайте об этом, я самое главное сказал. Ну, сегодня, наверное, одну вещь почему-то не обсудил с вами, да, но давайте все-таки это сделаем. Это ситуация с пробками у нас в Казани. Я смотрю на такую общую карту Казани. В принципе-то все нормально, все хорошо, но есть какая-то крупнейшая пробка. Нет, такой нет. Но знаете, что в центре у нас, естественно, по обыкновению, есть определенные затруднения. Итак, какие же это улицы? Это улица Парижской коммуны, улица Университетская. От улицы Нариманова до Профсоюзной улицы скорость потока 8 км в час. И километр с небольшим вы проедете за 9 минут. Да, напоминаю, что все это центр. Да, также далеко не уезжаем. Улица Лобачевского, Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала. От улицы Дзержинского до улицы Габдулы Тукая. Там также медленно, 11 км в час. Ну, конечно, не так страшно. И 1,5 километра вы проедете за целых 8 минут. Далее у нас улица Чернышевского, да, а кто бы не догадался, что она будет также в списке улиц с затрудненным движением. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до улицы Дзержинского, скорость потока 11 км в час и 1,2 км вы проедете за 7 минут. Кстати, за 7 минут вы также проедете по улице Девятаева, улице Татарстан, от Казанского речного вокзала до Левобулачной улицы. Правда, скорость потока почти 20 км в час и длина побольше 2,2 км. Перемещаемся, друзья, уже вот представьте, что вот мы центр проехали, и раз проехались и по Ленинской дамбе, да, а дальше у нас улица Декабристов, от улицы Чистопольской до улицы Восстания, скорость потока 19 км в час, 2,2 км вы проедете за 7 минут. Так что вот такие новости касаемо вообще всех дамб, да, в частности, например, Ленинской дамбы, Кировской дамбы, третьей транспортной дамбы и вообще даже моста Миллениум. Там все по нулям, все хорошо. Как говорится, въезжайте, выезжайте, и все вам будут рады. Вот такая у нас дорожная ситуация в Казани. По-моему, все те, кто хотели приехать, приехали. Да, вот единственное, да, что вот из такого я нашел, из того, что вот меня, конечно же, не радует. Давайте еще раз найду. Вот, нашел. ДТП около Нового Шигалиева, да, то есть прям где-то вот там, в общем, да, так я посмотрю, уточнение, средний ряд и правый ряд. Информация была, так скажем, обозначена в 17.02, наверное, уже все рассосалось. Но, по крайней мере, желтый свет дороги я вижу до сих пор. Надеюсь, там все хорошо. Это, друзья мои, была дорожная ситуация вместе с Ленаром Сиразовым.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам потребуется хорошая встряска и толчок со стороны. Тельцы, надо проявить предусмотрительность, захватить лишние деньги, документы и зарядить мобильник. Близнецы, сейчас волнующая вас проблема предстанет перед вами в полном объеме. Раки, удача будет с вами, активизируется ваше обаяние и чувство юмора. Львы, вы можете придумать что-нибудь гениальное и выиграть небольшой приз. Девы, пришла пора тратить деньги. Купите детям игрушку, а себе новый гаджет. Весы. Лишнее время, проведенное с любимым человеком, способно уничтожить ревность в зародыше. Скорпионы. Хозяйство, семья и долг перед близкими поглотят все ваше внимание. Стрельцы. Чтобы что-то изменить, вам потребуется совет и последнее веское слово родных. Козероги. Вы будете организованы, собраны и способны выполнить большую важную задачу. Это время для побед. Водолеи, пришла пора разобраться в личной жизни и своих истинных чувствах. Романтический вечер просто не оставит выбора. Рыбы, ваше приподнятое настроение не позволит заниматься скучными делами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасной личной жизни.

Ну и, конечно же, друзья мои, напоминаю, что совсем скоро состоится программа «Привет-привет». Обязательно возьмите в руки телефон, наш телеграм, наш Макс, плюс 7-92-72-42-102-8. Есть официальные приложения и официальный сайт bimradio.ru.

0: радио. Первое в Казани. Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Maroon 5. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну все, наконец-то дождались, друзья мои. Да, это программа «Привет, приветов». Меня зовут по-прежнему Ленар Сиразов. И, конечно же, вы на волне любимого радио. А если мы говорим про любовь, чувства, настроение, позитив, то как раз-таки эта программа, мне кажется, идеально подойдет вот вашему нутру, вашему настроению и вашему вайбу, как сейчас принято модно говорить. Ну что же, напоминаю, что у нас есть сразу несколько способов порадовать своих любимых, родных, друзей, так скажем, приветами, да, то есть, например, это Telegram и Макс по номеру телефона плюс 7 92 72 42 102 и 8, да, как бы легко запомнить, да, ну, концовочка точно, да, 102 и 8, давайте еще раз, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Ну и, конечно же, друзья мои, у нас есть официальный приложение. Если вдруг вы его не скачали, обязательно это сделайте. И официальный сайт bimradio.ru. Ну вот такая очень важная информация. И самые первые приветы, кстати, нам отправили через приложение и через сайт. Давайте я их прочитаю. Итак, Наталья Храмова пишет: «Доброго вечера, Ленарчик. Приятного, уютного и теплого вечера желаю семье и болталочке. Пусть трудовая неделя начнется с легкостью. Всем добра. Если можно, песня Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Хорошего эфира. Спасибо. Да, Наталья, вам тоже большое спасибо за приятные слова. Вы всегда прям умеете, так, знаете, красиво себя представить, красиво поприветствовать. Очень-очень приятно. А песенка, кстати, она прозвучит сразу после, после чего? Конечно же, после блока рекламы на нашем радио, на нашем любимом радио. Итак, далее группа М412 пишет: «Добрый вечер, Бим Радио. Хотим поздравить нашего преподавателя Дарью Олеговну с праздником, с Днем Учителя. Пожелать здоровья и новых успехов. Это самый лучший и самый любимый наш преподаватель. Самый добрый, самый отзывчивый человек. Кстати, она любит ваше радио и стоит в ваших группах. А мы ее тоже очень любим. С большим уважением, группа М412». Ну, ребяточки, как вы хорошо так сказали, да, прям самое любимое, самое лучшее. Мне кажется, Дарья Олеговна, вот профессия преподавателя, она, конечно, очень нелегкая, и морально тоже очень нелегкая, особенно в последние времена, но когда вот есть такие ребята, девчонки, которые вас так любят, согласитесь, работать становится гораздо легче. Поэтому поздравляем вас с грядущим Днем Учителя.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Хим Радио. Первое в Казани.
1: Ну, а следующий привет от Светланы. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, авария малинки. Еще большой привет Юлия.

0: Авторадио.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Ну все, друзья, задышалось на самом деле очень даже хорошо, очень даже легко. Всем еще раз отличного вечера, но, наверное, не вечера. Какой же вечер? Да, друзья мои, всем доброй ночи. Да, хотя время еще 8 часов только. Вот, но все-таки, наверное, стоит говорить доброй ночи всем. Так, ну что, продолжаем читать ваши приветики. Да, так, давайте посмотрим. Ленар, здравствуйте. Пишет Кэт. Привет всей Казани и слушателям нашего любимого радио. Если есть, поставьте, пожалуйста, песню «Богемская рапсодия» группы Queen. Кэт, знаете, что я хочу сказать? Вы написали, что, мол, если есть, так не может быть просто такой радиостанции, где нет «Богемская рапсодия». Либо это не радио, это просто пародия на радио. Конечно же, она есть. Она уже приготовлена, между прочим, для вас, especially for you, как говорится. Так, хорошо, давайте дальше. У нас следующая, да, Ксения, слушательница наша. Да, доброго вечера, любимые ведущие. Приятного эфира вам, Ленар, всем сотрудникам и слушателям любимой волны, участникам и читателям Бим-болталки. Прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, «Индия-спектакль». Я, кстати, нашел эту композицию. Вот Ксения, кстати, молодец, она сразу писала. Сергей Белов подсказал мне, что в поиске ищется по названию спектакль. Я, кстати, так и легко нашел. Так что рад вам, да, эта песня уже совсем скоро, после «Богемской рапсодии». Так, идем дальше. Видите, уже как шоу шепелявых. Идем дальше. Идем дальше, конечно же, да. Шоу шепелявых. Добрый вечер, Бимушка и Ленарчик. Поздравляю своих коллег с наступающим праздником, пишет DS. Здоровья, сил и позитива. Отдельный привет, любимые бим-болталки. Всем отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, Филиппа Киркорова и дискотеку «Аварию». Яркий я. Большое спасибо. Я так понимаю, DS, вы учительница, да? Ну, поскольку наступающий праздник, присоединяйтесь к этим поздравлениям. Уже поздравляю вас с этим праздником. Огромный-огромный труд. Хорошо, так, давайте дальше. Да, так, у нас яркий я уже все, да, тоже все есть, в общем, хорошо. Дальше. У нас, конечно же, Валентин Юрьевич, да, Валентин Юрьевич, опять же, вижу ваше сообщение, вот всегда приятно видеть, как вы пишете: «Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре». Вот, некоторые ваши приветы не могу передать, но сами понимаете, время другое. Поставьте, пожалуйста, песню из фильма «Бригада», заранее благодарю, Валентин Юрьевич. А это все, конечно же, у нас также готово, так что ждите. Так, еще один приветик мы прочитаем, да, так, у нас Димка, ну, давай, Димка, так, ну, Дим, поскольку ты уже всех нас поприветствовал, да, помнишь, я рассказывал, я не знаю, ты слышал в этот момент или нет, вот, добрый вечер, я диспетчер, это Димка как раз-таки, вот, и как раз-таки он написал прямо сейчас следующий привет: можно передать привет моей семье, тебе, Ленар, и болтунам, и трек, пожалуйста, «Зиверт Газ». Слушай, как говорится, привет, диспетчер, да? Все нормально, все, конечно же, поставим. И тебе спасибо отдельно за твой привет мне. Ну, а болталка там вообще, наверное, с ума сходит. Наверное, думает, что какой хороший молодой человек. Ну что, друзья, давайте слушать заказанные вами песни.

0: Ксения, вы, конечно, сегодня меня удивили. Сегодня был не мод Шаде, да, а сегодня был спектакль «By India». Мне понравилось.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Отдыхай с Бим-радио.
7: Привет, приветов на Бим-радио.
0: Итак, продолжаем читать ваши приветики-буфетики, да. Итак, Натали пишет. Передаю привет от Натали любимым ведущим Бима. Спасибо большое. А также привет, конечно же, огромный привет моей дочке Светику, мужу и группе Бим-болталки, красоткам Ксении, Юрьевне, Наталье, Лисан, Светлане, Людмилке, Юле и Павлу, Расиму, Михаилу. Мне кажется, уже половина состава болталки вы точно перечислили. Всем прекрасного вечера, добра, продолжает Натали. Можно песню, пожалуйста, Люся Чеботина, Чеботина, «Каблук», Бим-радио, самое-самое лучшее. Как это приятно звучит. Все, конечно, обязательно. Эту песню, кстати, она уже у нас в заготовочке, да, где-то, наверное, через песни 3 примерно прозвучит. Да-да-да, вот такие у нас очереди, почти как 80-е и 90-е, да, только по музыке. Хорошо. Так, давайте дальше читать еще, да. Самир пишет, кстати, да, говорит Самир. Я написал вам в Телеграм. Ну, давайте зайдем в Телеграм. Ну-ка. О, Самир тут пишет. Ленар, требуй меня. Мне кажется, Самир, многие тебя требуют, да. Итак, привет, Бим-радио. Привет, Ленар. Самый лучший уважаемый радиоведущий. Спасибо большое. Который дарит улыбку и позитив, когда говорит в эфире. Я скоро выпишусь из больницы и хочу передать привет Бим-болталке, всем радиоведущим вечерних и утренних эфиров. Привет маме, папе и можно песню Evanescence «Bring Me to Life». Слушай, а что случилось-то, Самир? Пиши, я надеюсь, что у тебя все хорошо. Надеюсь, все прекрасно. Ты прям даже как-то удивил. Да, я прям удивился. Также, кстати, здесь нам написала Мария Гимаева. Добрый вечер, Бим, передаю привет моему мужу Артуру. Мы едем из путешествия на машине. Съездили в Армению, Баровдзес, как говорится. 5500 километров. Ого! Как, кстати, бензин легко находили. И вот уже в Татарстане. Поставьте, пожалуйста, ДДТ, солнце взойдет. Вот давайте еще подумаем насчет выбора. Сейчас как бы, ну, такие времена, да, с исполнителями немножко тяжеловато. Но я думаю, должны догадаться, да, о чем я говорю. Что-нибудь другое еще обязательно. Так, Самир написал, а у меня... Нет, не буду говорить, Самир, естественно, да. Ну, всякое бывает, Самир. Все мы люди, у всех бывало, как говорится. Вот, Самир же говорит, не рассказывайте. Вот, так что так. Хорошо. Так, дальше. Я вот смотрю, у нас вот так «Каблук», «Evanescence». Так, мы переходим, давайте, к к тем приветам, которые у нас точнее, были отправлены через приложение и, конечно же, сайт. Добрый... Так, это нет, это не то. Вот, вот это. Ленар, передай привет, пожалуйста, Ксении Сергеевне, всей болталке. Хорошего ей вечера, приятного и доброго. И можно для нее Агутина на сиреневой луне, пишет Арсений. Хорошая песня, хороший исполнитель. Для хороших людей ничего не жалко. Так, следующий привет пишет Дания. Добрый вечер, Бим Радио. Замечательная осень нынче в Казани. Вы согласны? Все относительно, я скажу, наверное, вот так, таким образом. Но да, погода хорошая. Ну, то есть листочки, пока дождей нет и так далее. Дания продолжает. Передаю приветы ребятам с группы поддержки из Казани на московском марафоне. Ребята, ваши кричалки и лапки были самыми-самыми на марафоне. Да мурашечек! Поставьте, пожалуйста, песню «Мурашками». Мото группам поддержки на марафонах посвящается. Спасибо, что выходите на маршруты и делитесь своими сердцами с нами. Вот Дания. Прям вот как приятно. Вот те люди, которые вот так поддерживали, вы большие молодцы. И правильно делали. Вот Дания, приятно, приятно. Все, и песенка будет для вас от Дании. Все, друзья мои, ну что же, дальше у нас дискотека «Авария» и Филипп Бедросович Киркоров «Яркий я». Это про ярких вы.

0: подпевай. Бим-радио.
1: Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
2: И потом, мы с первого класса вместе.
3: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: приветов на Бим Радио.
1: Да, друзья, прикиньте, кстати, я вообще не смотрел сериал «Бригада». Вот да, вот прикиньте, вот такой человек на свете тоже существует. Давно же хочу пересмотреть. Надо было, конечно, лет 25 назад, но ладно, лучше поздно, чем никогда. Давайте продолжать читать ваши приветики. Так, ну тут прям с разных источников пишете. Да, давайте сейчас попробуем тоже разобраться. Так, Евгений пишет: добрый вечер, Бим. Поздравляю мою любимую, самую лучшую, дорогую, верную супругу и самую добрую, любящую маму нашего ребенка с днем рождения, с этим прекрасным праздником. Светлана, любимая, мы тебя очень любим, ценим и дорожим тобой. Ты у нас самая лучшая в мире, дорогая наша жена и мама. Вот, кстати, Евгений, вы даже не написали вот на, так скажем, порыве такой теплоты, любви, такого признания песню. Давайте мы поставим песню, я не знаю, давайте Шатунова у нас. По классике мы ставим Шатунова, и давайте я ее тоже обязательно поставлю. Хорошо, вот прямо сейчас, чтобы не забыть ее, прямо сейчас вот ее найду. С днем рождения. Вот просто, чтобы, знаете, так было приятно послушать ее, чтобы ваш супруг сказал: ну, ты какой молодец, да. Ну, слова на самом деле.

неделя замечательная. Так, ну хорошо, хорошо. Так, ну чуть попозже, похоже, я найду. Так, давайте дальше. DS пишет: спасибо за поздравление, Ленарушка. Ваши эфиры всегда очень теплые и душевные. Спасибо большое, очень приятно, DS, спасибо. Стараемся, действительно, да. Знаете, вот хочу сказать, да, вот для меня даже вот видение, да, ну вот то, что я провожу программу «Привет-привет», это какой-то даже сеанс психотерапии. В том смысле, то, что вот ну, днем что-то накопилось, что-то хочется рассказать кому-то, раз вам расскажу, и на душе хорошо, и вы такие тоже очень приятные, милые, и очень такие комфортные. Спасибо вам большое тоже за это. Так, у нас так, пишет Ренат. Ленар, добрый вечер. Привет всей команде Бима и нашему прекрасному городу. Поставьте, пожалуйста, «Мумий-тролль контрабанды». Я на это ответил. Ренат, ну, не нашел я ее. Да, именно ее нет. Очень много «Мумий-тролля», но вот именно ее нет. Тогда он написал: тогда новый гимн в исполнении Ярославушки. Вот как раз-таки посмотрел я в папке у Ярославы. Да, Ярослава, прости, пожалуйста, если ты это слышишь, но не нашел я гимна. Лучше это напрямую, конечно же, к самой Ярославе. А потом дальше: а Кипелов я свободен? Да, конечно, как же без Кипелова? Обязательно, конечно. Обязательно ее поставим. А дальше еще, да, у нас много приветов. Ух ты, да. Так, Ленар, добрый вечер, пишет Евгений. Сегодня без привета будет все, нет настроения. Я так и не помирился со своей мурлыкой. Мне до сих пор плохо и тяжело. Хочу сказать огромное спасибо всей вашей команде за то, что вы поддерживаете меня. Мне сегодня даже Леночка Медова записала слова поддержки, но я еще не отступил ситуацию, буду пробовать заново восстановить все. Я даже стих сегодня написал, если интересно, скину тебе на оценку. Можно песню «Осколок льда», не помню исполнителя, Кипелов вроде исполняет. Вот, кстати, «Осколок льда», я не знаю точно, она есть или нет. Я сам обожаю эту песню. Давайте я поищу. У нас сегодня Кипелова будет, похоже, очень-очень много. Вот. Но я хочу сказать Евгению, ну, на самом деле, как бы не хочется говорить, что вот будет все нормально, не беспокойтесь и так далее. Ну, действительно, да, бывает тяжелые дни. Знаете, вот вы, наверное, думаете, да, вот там Елена Медова такая позитивная, Ленар такой, Сиразов такой, там постоянно улыбается, чувствуется, да, что улыбается и так далее. Да у всех у нас, вот у всех ребят, девочек, которые здесь работают, тоже бывают разные проблемы. Мы, конечно же, стараемся вам это не показывать, потому что наше радио, наше любимое радио, это про позитив. Вот, и надеюсь, что мы вас этим заряжаем. Все будет прекрасно, на самом деле. Всегда вот за какой-то тягостью всегда идет какая-то легкость. Вот просто поверьте моему, конечно, не самому большому, мне 36 лет, но все-таки жизненному опыту. Все будет прекрасно, все будет хорошо. Давите на газ, и все будет супер.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родинал.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Они туда, где тебя откопали, эти дули.
5: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: 18+.
12: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать «Бим-радио».
13: Совпадение? Не думаю.
12: «Бим-радио». Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Привет, приветов на БИМ Радио.
2: Я продолжаю, кстати. Прикиньте, кто написал мне. Написала Ярослава, говорит, Ленара, говорит, ты легко сможешь найти этот гимн, я тебе подскажу. В общем, все нормально, я нашел, да, друзья мои, у нас получается, ну, в 10 часу все это будет, да, поскольку вот, ну, насколько мы стараемся все это уместить. Да, ну, я вот смотрю, да-да-да-да, угу, все, нормально. Вы, наверное, думаете, что там Ленар вообще говорит, да-да-да, на что, да? Я смотрю, друзья мои, мне просто очень хочется, да, чтобы все ваши песни, которые вы заказали, прозвучали, естественно, в рамках одного часа, они не успевают, вот, но всегда есть желание, чтобы они хотя бы прозвучали в следующем часу, чтобы сказали, а, это же та самая песня, это я заказал, это я. И вот, чтобы так было. Так, ну что ж, давайте будем читать. Кстати, помните про девушку, да? Так, девушка, да, Мася, нет, не Мася. Короче, девушка нам написала, она передавала привет своему мужу Артуру. Они ездили в Армению, сейчас вот возвращаются, я так понимаю, да, уже в Татарстане. Вот, 5500 километров проехали. Вот, еще после моего комментария на радио она написала спасибо. Спасибо большое, с бензином. После Саратова тяжело, но у нас канистра с собой была 20 литров и как-то везло по пути. Очень фартовая Мария. А вот Мария, господи, да. Очень фартовая вы, конечно. Молодцы. Так что, welcome to Tatarstan Republic. Так, дальше мы идем. Да, здравствуйте, Ленар дорогой. Передайте привет девчонкам-болталки, ведьмочкам. Всем приятного вечера. И можно поставить Ляписа Трубецкого, песня на ваш выбор. Спасибо, пишет Юльчик. Юльчик, это ты же та самая Юльчик, которая мне же пиццу приготовила, привезла сюда на радио. Это же ты. Вот, да простят мне все, но я поставлю твою песню пораньше. Знаешь почему? Потому что пицца была очень вкусная. Так что, друзья мои, хотите вне очереди ваши песни, да, вот какие-то вкусняшки отправляйте, я буду очень-очень рад. Никакой коррупции. Дальше еще. Всем радио... всем привет! Привет радиослушателям и вам, любимые ведущие, пишет Денис. Спасибо большое, Денис, отвечаю я тебе. Продолжай, Денис. Хочется всем привет сказать, особенно банде из чата «Болталки». Поставьте, пожалуйста, песню у Игоря Талькова «Моя любовь». С уважением, ваш слушатель и вчерашний именинник Денис Иванович. Денис Иванович, с днем рождения прошедшим! Поздравляю и от всей души мы вот всей командой, всей БИМ-болталкой, БИМ-читалкой и другими БИМ-штуковинами мы, короче, к вам присоединяемся, но не в смысле присоединяемся, прямо сейчас едем к вам, а присоединяемся к поздравлениям, конечно же. Поздравляем, да, с днем рождения. Хорошо, пишет Вальдемар, как загадочно. Добрый вечер, БИМ Радио. Услышал, что у загадочной DS праздник. Хочу тоже ее поздравить с днем учителя. Пока так и не нашел ее, но найду. Просто хочу пообщаться. Надеюсь, вы меня услышите. Спасибо. Ох ты, Вальдемар, да? Да ты ходок, я смотрю, да? Ну, надо искать, надо, конечно. Так, еще, друзья мои, еще привет. Есть еще несколько приветов. Я обязательно еще раз выйду в эфир, да. Очень много еще нужно чего найти. Так, ну, наконец-то, да. Так, Ренат, я свободен, это у нас есть, да. Вячеслав, анонимно, Ленар, Ку, Алина, ку, тут лачки. В общем, пожать кулачков. Передаю самый горячий, нежный и страстный привет милейшей и красивейшей лисичке с голубыми глазами. Скучаю по тебе все сильнее с каждой секундой. А можно заказать еще песню Света «Твои глаза»? Спасибо, Вячеслав. Да вы пройдоха. Молодцы, хорошо. Юрьевна, так, добрый вечер, любимое радио. Добрый вечер, Ленарчик. Передаю большой-большой привет Болталочке. Всем любви и уютного вечера. Можно песню Светы на твой выбор. А мой выбор, знаете какой? Твои глаза. Вот как, совпадение? Не думаю, да? Давайте так и сделаем, хорошо? Вот. Успеваю еще что-то сказать? Ну нет, еще обязательно выйду в эфир.

0: Казани.
1: Ой. Привет, приветов на Бим-радио.
2: Раньше времени я это сделал. Ой, Самирка, что творишь-то, скажи мне, пожалуйста. Да, ЖКХ, вы что творите? Я просто сейчас послушал, так кайфанул от этой песни. Я такой думаю, так, буду дома, обязательно еще раз включу все-таки Evanescence. И, наверное, не один раз. Так что спасибо. Так, ну что, у нас вот Ренатушка пишет. Ярославушке большой привет. Да, Ярослава, это тот самый, кстати, молодой человек, который просил твой гимн, между прочим, да. Так, хорошо, еще что. А, Юля, кстати, вот у нас писала. Привет, Бим-радио, Ленар, передайте привет... Так, язык уже заплетается. Где мой чай? Несите чай в студию. Привет, Бим-радио, Ленар, передайте привет... Я говорю, все, где мой чай? Давайте еще раз, друзья мои, уже под конец, уже Ленар уставший. Привет, Бим Радио и Ильнар, передайте привет ведьмочкам, болталке, всем отличного настроения. Можно песню послушать Макарена. Так вот, смотрю, кстати, какая Макарена. Ну ладно, разберемся, найдем. Если нет, то Ума Турман, пожалуйста, не стой, танцуй. Так, хорошо, хорошо. Люди, вот, кстати, Кэт спрашивает, а где можно найти ссылку на Бим-болталку? Вот прямо сейчас, кстати, отправьте ссылку на Бим-болталку. Ладно, я прям сразу передам. Вот. Хорошо. Так. Я тут, знаете, одного молодого человека спалил. Он писал анонимно, а я как-то, знаете, так вот, такой напрытье, такой прям хорошо, прям газанул хорошо. И прочитал, он говорит, Ленар, ты меня спалил с потрохами. Ну все, ладно. Он написал, говорит, ох, надеюсь, мне не прилетит. Но человек уже написал, что слышала. Ну ладно, вы ж простите меня, ладно. Я уж, как сказать, с любовью просто такое прям теплое слово, такой теплый привет просто было. Я прям не смог сдержаться, прям вложил весь свой романтизм, энергию, любовь и так далее. Так, хорошо. Привет, Ленар. Включили Бим-радио на Алисе, и дети сразу тебя узнали. Ого! Прибежали с криками. Это же твой друг, попроси песню. Просит поставить рок. Младшая требует Духаст. Одобряю. Старшие зверей. Одобряю. В итоге договорились на куклу колдуна. Всем хорошего вечера и с легкой ноги залететь в новую рабочую неделю. Так, друзья, давайте вот сообщу, просто объясню, я думаю, можно. У Киша там какие-то, по-моему, вопросы именно по авторским. Это не только с Бим-радио, это вообще со всеми радио. Насколько я знаю, насколько понимает моя личная точка зрения, да, не претендую, но вот я так слышу, по крайней мере. Поэтому с Кишом, да, пока мы вот не ставим. Хотя очень хотели. Кстати, мы с супругой уже забронировали столик на рок-вечеринку. Молодцы! Правильно сделали! И вот, кстати, Рамиль Ильдусович написал, ну, 30 лет у него прям в названии его профиля, да, прям сразу понятно, с кем ты разговариваешь, да. Тогда, на мой вкус, Баста Осень, да, имеется в виду место Киша. Так что, детишки, уж простите, Духаст и зверей не будет. Ренат спрашивает, говорит, гимн-то будет? Все будет, Ренат, но не в этом, нет, уже в этом часу получается, совсем скоро. Совсем скоро. Так, еще вот что-то писали. А можно эту песню? Но это прям гораздо попозже. Ладно, ладно, тут прям очередь прям большая. Тут, знаете, даже насколько очередь, давайте я вам скажу. Тут прям практически до окончания следующего часа. Вот так. Так что Ленар Абы хорошо поработал. Ленар Абы имеет право на хороший отдых. И что я хочу сказать, друзья мои, всем вам доброй ночи. Прям славно провели эти 4 часа. Вот, начали с общения с Еленой Медовой, да. И вот заканчиваю общением с вами. Вот, пойду искать те треки, которые еще не успел, так скажем, нашем поставить, либо скачать. В общем, желаю всем добра, желаю всем благополучия, желаю, чтобы ваше летнее настроение, оно было внутри, друзья мои, даже несмотря на то, что сейчас осень, даже немножко холодает, даже обещает, чуть ли не минусовую температуру. Всех люблю, как говорится, обнял, поднял, еще раз приподнял, опустил на место, а потом еще раз подошел и еще раз обнял. Всех люблю, друзья, с вами был Ленар Серразов. Всем вам доброй ночи и заранее говорю, самой лучшей рабочей недели. Пока-пока, сау благос.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что температура минус 40 градусов по Цельсию точно равна температуре минус 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
0: В мире столько всего интересного.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: радио. Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родину.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
6: Любимое радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

первые в Казани. BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Отдыхай. С БИМ-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голопередолом и наконец оставь меня в покое.

осеннее, уютное, любимое. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Dream Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Dream Media. 2-930-800.
1: Осень на любимой волне.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: You got what I want, Sony. Me thi galla karke tu na ja chhadke.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио. 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.